0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Беринчи Радио и телезрители АЛАТО 24. В эфире программа «Кыргызстан» в студии Айдай Назаркулова и Ханас Утакеев. Сегодня мы поговорим о развитии железнодорожной отрасли Кыргызстана. Для нашей страны эта тема приобретает все большее значение. Железная дорога – это не только пассажирские и грузовые перевозки. Это транспортная связанность регионов, развитие торговли, логистики, туризма и транзитных возможностей нашей страны. Открытие участка стало важным этапом развития внутренней железнодорожной сети. В перспективе строительство должно быть продолжено в направлении Харакет-Чейдали. Речь идет о том, что в последние годы в Кыргызстане началась реализация целого ряда крупных железнодорожных проектов. Один из них – строительство железной дороги Балыкчи-Кочкор-Харакече. В конце июля состоялось торжественное открытие железнодорожной линии Балыкчи-Кочкор и станции Кочкор с участием президента Кыргызской республики Садыра Чапарова.
1: Развитие железнодорожного транспорта связано важно очень и для внутренних перевозок. Современная железнодорожная

0: железнодорожной отрасли Кыргызстана стоит целый комплекс задач. Это строительство новых линий, развитие пассажирских и грузовых перевозок, а также создание современной логистической инфраструктуры и повышение транзитного потенциала страны.
1: О том, какие проекты уже реализуются, какие задачи стоят перед железнодорожной отраслью и каким будет железнодорожный транспорт Кыргызстана в ближайшие годы, мы поговорим сегодня с генеральным директором государственного предприятия «Национальная компания Кыргызтемиржолу» Азаматом Сакиевым.

0: разговор о развитии, немного рассказать о железной дороге в целом. Также хотелось бы сегодня поздравить наших уважаемых железнодорожников. У нас сегодня праздник профессиональный, поэтому от всей души хочу поздравить всех своих коллег с сегодняшним праздником, пожелать всем успеха, здоровья, самое главное, благополучия.
1: Азамат Абдукаримович, наверное, начнем с одного из последних важных событий в железнодорожной отрасли. В конце июля состоялось торжественное открытие железной дороги Балык-Чепочкор и станции Почкор с участием президента Садыра Джапарова. Расскажите, пожалуйста, в целом об этом проекте и какое значение он имеет для Кыргызстана.
0: Все верно. 25 июля нынешнего года у нас провелось торжественное открытие с участием нашего уважаемого президента первой ветки Балык-Чепочкор, 63 километра. Знаете, вкратце могу сказать, этот проект, наверное, республиканского значения, очень важен стратегически. Почему? Потому что в целом дорога соединения севера и юга нашей страны, именно железнодорожная ветка, да, Балык-Чепочкор, Аргече, далее Макмал, она является очень важным стратегическим объектом. Я думаю, что исторически, вот, вы уже, наверное, прекрасно знаете, да, что за 78 лет мы впервые в Кыргызстане начали строить дороги, поэтому это и второе историческое значение, что мы собственными силами, своими силами, без участия каких-то иностранных инженеров, проектировщиков, инвестирования каких-то денег, финансовых каких-то, да, инструментов, все мы за счет собственных средств нашего предприятия, за, как говорится, нашими руками, нашими мыслями, идеями начали строить такой большой мегапроект.
1: 78 лет – это же, наверное, большой срок вообще для железнодорожного отрасли.
0: Конечно, конечно, безусловно. Как бы это печально ни звучало, мы должны были это и 78 лет назад начинать строить дороги, соединять наши регионы, районы, города железной дорогой. Почему? Потому что сейчас мы показываем основное развитие и толчок экономическому развитию страны является логистика. Соответственно, товары, их дешевизна, соответственно, да, ценовая политика в первую очередь идет именно железной дороги. И как вы знаете, мировая практика, железная дорога является вторым по экономической выгоде, да, перевозкам, считая, как бы, по морю, да, вот. Поэтому развитие, оно должно быть, и благо мы начали развиваться с 2022 года, поэтому, я думаю, этим темпом мы будем дальше идти, развивать, строить железную дорогу.
2: Азамат Абдукаримович, скажите, пожалуйста, вот, если говорить о том, что в 2022 году этот проект начали строить, да, железную дорогу, за 4 года действительно добились больших результатов, да, и те, кто, может быть, не совсем был уверен в том, что это можно сделать за такой короткий срок, но мы все видели в социальных сетях видео, когда люди с удивлением публиковали и говорили о том, что вот здесь едет поезд. Скажите, пожалуйста, о дальнейшей реализации данного проекта. Вот сейчас была она открыта с участием президента, вот сейчас какие дальнейшие шаги вами будут?
0: Безусловно, очень много было скептического отношения по железной дороге. Думали, что мы не построим, будем десятками лет как бы строить эту дорогу. И в целом, как вы знаете, этот проект не новый. Очень много руководителей хотели построить дорогу. Это и было и в советское время, и в нынешнем, да, со дня независимости нашей республики. Многие руководители хотели построить дорогу Балык-Чепочкор, даже и песни сочиняли. Но в итоге она оставалась только на бумаге. Поэтому с волевым решением и поддержкой нашего уважаемого президента Сергея Владимировича этот проект, он не просто как бы, да, на словах, какой-то популизм был, а в действительности он на практической реализации реализовался. Поэтому упорством, поддержкой, наверное, идеей команды, верой наших граждан мы преодолели и завершили вот проект, и всем доказали, что мы можем строить, можем качественно строить. И нет преград для нашего предприятия. Дальше будем развиваться. Например, уже сейчас мы не останавливаемся. У нас сейчас практически реализация получается. Мы начинаем технико-экономическое обоснование, уже разговариваем с банками. Дальше в дальнейшем ТЭО сделать. И дальше начать строить до Арагича второй этап и третий этап до Махмала.
1: Азамат Абдукаримович, вот там поступился телефонный звонок. Если вы не хотите, давайте наденем наушники и выслушаем вопрос нашего телезрителя. Доброе утро, вы в прямом эфире, пожалуйста, можете задать свой интересующий вопрос нашему гостю. Доброе утро, вы в прямом эфире, можете задать интересующий вас вопрос.
3: Саламат.
0: Саламат.
1: Да, пожалуйста, озвучьте свой вопрос, пожалуйста.
3: Саламат.
0: Вот он.
3: Алло?
1: Слушаем вас, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
3: Качан Сиджи Самбула?
1: Да, прямо сейчас и говорите, но вы уже в прямом эфире. Ну, я думаю, наверное, наш телезритель еще раз перезвонит, задаст свой интересующий вопрос лично. Мы продолжаем наш разговор, Азамат Абдукаримович, давайте перейдем к тому, вообще, мы знаем, что вся такая железнодорожная сеть Кыргызстана сегодня остается разрозненной, да? И северной и южной части нашей страны прямого железнодорожного соединения. И вопрос такой, вот вообще проводится ли работа по строительству железнодорожного соединения севера и юга страны? Какие возможности есть для создания единой железнодорожной сети Кыргызстана?
0: Ну вот как раз вот этот проект Балычи-Кочкор Карагичи-Макмал далее, это проект, я как ранее озвучил, это стратегически важен. Вот этот проект, он и соединяет нашу страну, да, вот севером и югом, железной дорогой. Что она даст? Как вы понимаете, вот даже сейчас мы видим, у нас есть, да, вот дорога, автодорога по Тёшу, да, есть альтернативная дорога север-юг, которая сейчас, да, достроилась, как говорится. В целом мы видим, что на практике эти дороги очень загружены. Соответственно, если будет железная дорога, все грузы, нефтеналивные, товар народного потребления, да, вся продукция будет она проходить по железной дороге. Во-первых, это, соответственно, снижение логистики. Во-вторых, это мы разгружаем автодорогу. И в-третьих, это безопасность. Также у нас будет развитие, соответственно, обязательно в порядке будут пассажирские перевозки. И вот в целом, я думаю, что очень скоро, надеюсь, в Бишкеке до Аша будем ездить на поезде. Мы обязательно будем рассматривать его скоростным

Обязательно, обязательно. У нас сейчас очень известные не только в нашей стране, и вообще в целом в СНГ. Это наши пассажирские перевозки, да, вот путь с Бишкека до Балыкчи, туристические поезда с панорамными окнами, которые, как говорится, сейчас очень хайпуют, как в нынешнее время люди говорят, да. Очень актуально показала все с интересом.

0: рассказам нашего зампредседателя развития туристической отрасли, но также с успешно выполняем.
1: Как раз вот в этом плане хотелось бы тоже подчеркнуть, что на самом деле, когда мы видим ролики из разных других стран, где хорошо развито железнодорожное сообщение, да, мы видим, что множество туристов пользуются именно этим видом транспорта, тем более учитывая нашу красивую природу, да, я думаю, что будет этот вид транспорта очень популярен как среди нашего населения, так и среди самих туристов. А вот по вашему мнению, насколько вот этот проект раскроет еще и туристический потенциал, потому что

Я думаю, что в целом туристическая отрасль в нашей республике, она, знаете, вот сейчас вот в последнее время, сами видите, очень сильно раскрывает, да, свои такие, да, крылья объятия того, что огромный потенциал

какие-то новшества, до мелочей, да, это орнаменты у нас в поездах, которые тоже с восторгом наши иностранные туристы восприняли это, да. Поэтому каждая мелочь, каждая частичка, да, нашей истории, она важна.

соответственно, могу вот так смело, гордо сказать, что мы сами еще собственных средств построили эту железную дорогу. Что говорить о финансировании именно конкретно, знаете, мы когда этот проект начинали, мы в первую очередь начали выступать именно как заказчики, хотели привлечь иностранных инвесторов. Не буду говорить, да, страны, это зарубежные, которые какие-то рядом, там соседние страны, предлагали свои услуги. Колоссальные были суммы, ну, на тот момент мы думали, что как бы, это нормально, там, предлагали 5 миллионов долларов за километр дороги, 6 миллионов долларов, и до 8 доходило, каждый частями. Ну, железную дорогу это не просто так поставить, как в прошлый раз я смотрел один комментарий, поставить железки, шпалы и все это дорога. Там идет очень колоссальная работа, очень колоссальная работа. Это и земляные работы, и средства там СЦБ, да, как бы очень моментов много. Это, наверное, отдельно нужно рассказывать техническую часть, как построить дорогу. Поэтому, но с нашими силами, с нашими, как говорится, собственными, да, силами, там, железнодорожников,

я думаю, что обязательно после нашего прямого эфира, наверное, наши граждане будут, как говорится, искать, сколько стоит километр дороги, поэтому убедятся, что это очень дешево.

специалисты международного уровня делали это ТЭО, что в итоге сейчас с уверенностью

иногда в каких-то местах ты пытаешься делать как на данном радиусе, радиусы важны, да, вот именно части безопасности. Поэтому сейчас вот этот проект, он, почему мы еще говорим международного уровня, да, вы знаете, у нас очень много в Казахстане заповедников, таких мест, да, где мы не должны, природа у нас охраняемая, экологическая, мы должны ее как бы в обязательном порядке учесть, да, это не просто галопом пошел, неважно, что там природа.

знаете, вот по очень много споров, да, люди вот говорят, именно по экономически проект нужен был, не нужен был, важен, выгоден, не выгоден. Я просто не могу понять, каждый из нас мы видим сейчас, да, вот вообще в целом, у нас даже простой, кто не знает, например, какую-то экономику элементарно, мы понимаем, что любой продукт, он исходит именно из логистики. Соответственно,

железо, у нас нет выхода на море. Мы открываем себе путь в Европу, понимаете, транзит. Транзит – это огромные деньги. Я вам скажу, любая железная дорога зарабатывает именно на транзите. То, что внутренний импорт, экспорт – это не заработок. И то, вот мы, железная дорога, да, пытаемся на импорте, на экспорте. Соответственно, на развитие огромное.

0: техникалык ишке киргизүү, жөнгө салуу жана буга чейин колдонулуп келген учуу конуу тилкесинин иштеп жаткан системасы менен интеграциялуу иштери жүргүзүлүүдө. Бул аэропортту жаңы форматта иштетүүгө даярдоонун акыркы баскычтарынын бири болуп саналат. Бардык ишке киргизүү жана жөнгө салуу иштери аяктагандан кийин аэропорт ава кемелерин күндүз дагы, түнкүсүн дагы кабыл алып жөнөтө алат. Заманбап мугалим программасынын биринчи бүтүрүү азем өттү. Программаны 25 бүтүрүүчү ийгиликтүү аяктап, 2 жыл бою Чүй облусундагы 12 мектепте эмгектенип, 8000ден ашык окуучуга билим берди. Алар сабак өтүүдөн тышкары экологиялык, чыгармачылык жана социалдык долбоорлорду ишке ашырып, мектептерде клубдарды жана фестивалдарды уюштурду. Ошондой эле катышуучулар магистрдык билим алды. Алар билим берүүдө жасалма интеллектти колдонуу, окуучулардын чыгармачылыгын өнүктүрүү жана окууга болгон кызыгуусун арттырды боюнча изилдөөлөрдү жүргүздү. Жыл башынан бери жеке ишке орноштуруу агенттиктеринин көмөгү менен 10,785 кыргызстандык чет өлкөгө жумушка орношту. Жарандар 27 өлкөгө жөнөтүлгөн. Учурда чет өлкөгө жумушка орноштуруу боюнча 143 лицензиясы бар жеке агенттик иш алып барууда. Быйыл уруксаат алуу жана узартуу боюнча 83 арыз каралып, анын жыйынтыгында 65 уруксаат берилди. Эң көп жаран Түркияга жөнөтүлгөн. Ошондой эле Улуу Британия, Болгария жана Германия кыргызстандыктар үчүн эң көп суроо талапка ээ болгон өлкөлөрдүн катарында. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жарандарды чет өлкөдө жумушка орношууда расмий каттоодон өткөн жана жарактуу уруксааты бар агенттиктердин кызматын гана пайдаланууга чакырат. Бул жарандардын укуктарын жана коопсуздугун камсыздоого жардам берет. 2 августта 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында уюштурулуп жаткан биримдик кербени аттуу 40 күндүк улуттук жүрүшү Ош шаарына жетти. Ири долбоор өлкөнүн бардык аймактарын камтып, улуттук биримдикти, маданий мурастарды жана аймактар аралык ынтымакты чыңдоого багытталган. Кербени катышуучулары өлкөнүн ар кайсы аймактарынан чогултулган булак сууну алып барды. Белгилей кетсек, биримдик кербени 40 райондон суу чогултуп, ысык көлдө өтө турган 40 уук бир түндүк иш чарасында бир казанга бириктирет. Долбоор 25 июлдан 2 сентябрга чейин уланып, ага 400ден ашуун адам катышат. 9 августка чейин Ысык Көл облусунун Каракол шаарында Жибек жолу кубогу эл аралык балдар шахмат турнири өтөт. Спорттук иш-чара мамлекеттик ишмер Жусуп Абдрахмановдун 125 жылдыгына карата уюштурулуп жатат. Мелдештин максаты жаштар арасында шахматты өнүктүрүү, таланттуу спортчуларды аныктоо жана алардын чеберчилигин жогорулатуу болуп саналат. Турнир ошондой эле эл аралык кызматташтыкты чыңдоого, ар кайсы өлкөлөрдөн келген жаш шахматчылардын тажрыйба алмашуусуна жана достук байланышын бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Катышуучулар стратегиялык жана логикалык ой жүгүртүү боюнча өз чеберчилигин көрсөтүп, жеңиш үчүн күч сынашат. Соңунда валюталар курсу жана аба ырайы тууралуу маалымат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 100 сом 77 тыйын, рубль 1 сом 10 тыйын, тенге 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 96 тыйынга барабар. Кыргыз гидрометтен кабарлашынча, бүгүн 3 август күнү абанын температурасы чүйөрөндө 34 градустан 39 градуска чейин ысыйт. Таласта 30-35, Баткенош, Жалабат дубандарында 34-39, Ысык Көлдө 28-33, Нарында 29-34. Бишкек шаарында күн ачык, абанын температурасы 37-39 градус болот. Мендеги соңку жаңылыктар ушулар, кесиптештер, кайрадан сөз кезегин өзүңүздөргө узатам.
1: Мы продолжаем программу Кыргызстан. Я напомню, что сегодня мы говорим о развитии железнодорожной отрасли Кыргызстана. А в гостях сегодня у нас находится генеральный директор государственного предприятия «Национальная компания Кыргызтеміржолу» Азамат Сакеев. Азамат Абдукаримович, мы с вами на самом интересном месте. Нам пришлось прервать наш разговор. Вы говорили о том, что наибольшую выгоду для страны на самом деле приносит транзит. Давайте об этом подробнее поговорим.
2: Так вот, продолжим. Первое, что я сказал, да, это важен, да, этот проект, то, что снижение получается именно каких-то определенных продуктов, да, почему? Потому что будет у нас уже продукция проходить по железнодорожным, да, на дороге. Соответственно, второй момент – это транзит, который будет зарабатывать, да, наша страна. Это огромные средства. Как наш уважаемый президент сказал, я даже могу повторить его, да, вот слова, то, что это будет старым контором. А на самом деле будет это очень экономически успешным проектом, дай бог. А, в-третьих, наша продукция открывается миру, понимаете? Почему? Потому что к нам открывается Европа, страны Персии. большими странами, да, то же самое, как Индия, еще раз повторю, Европа, Туркменистан, наша продукция уже с легкостью будет проходить и продаваться на международном рынке. Поэтому этот проект, не знаю, по всем направлениям он является экономически важным и эффективным, поэтому время покажет. Мы достроим эту дорогу, а уже потом, в последующем, определенные скептики, наверное, поймут, что этот проект нужен как воздух, как вода.
1: Азамат Абдукаримович, еще такой интересный вопрос. Когда вот такие большие крупные проекты, они реализуются, они очень дают такой большой толчок к развитию тех регионов, через которые будет проходить эта железная дорога, потому что увеличивается активность, также должны будут на точках остановки вот, строиться специальная инфраструктура. Естественно, когда проходят вот эти вот самые поезда, да, мы видим, что вот в этом месте начинают открываться вот разные, скажем так, тоже точки удобства, да, для граждан. Это также создание рабочих мест не только тех людей, кто будет работать на самой железной дороге, но и для местных жителей. Вот с этой точки зрения, насколько железная дорога проходит по таким местам, которые, скажем так, до этого были не особо активны, а сейчас эта дорога также даст толчок к улучшению именно вот этих районов?
2: Безусловно, да, экономически именно вот для внутри страны, помимо, да, государства, конечно, частный сектор, он тоже будет развиваться. Это экономически очень эффективно. Вы правильно подметили, что где бы ни было железная дорога, все равно, как говорится, рядом железная дорога будет развиваться. Это логистические центры, хабы, соответственно, там склады, плюс станции. У нас на этом участке порядка 25 станций будет. Каждая станция, она будет, это и рабочие места, и определенные какие-то сопутствующий, да, бизнес, то же самое, кафе рядом, там, автостоянки, ну, очень много можно говорить, таких мелочей, и крупные, как большие, там, склады, там, логистические, да, центры, это очень важно. Вот этот проект мы очень боролись, чтобы максимально он проходил по всем, да, регионам, да, вот, причем для китайцев они хотели там более такой быстрый путь, сокращенный, там максимум там 100 километров проходить через нашу дорогу, да, и нет, мы бились до конца, чтобы этот проект, вот он был максимально таким, охватывал, да, наши регионы, наши, вот, например, на станции Макмал, это будет погрузочная база, это будет огромнейший такой, знаете, экономический, такой, наверное, свободная экономическая зона, которая будет там и продаваться, да, там товары, там базары будут, ну, колоссальные эти проекты в последующем, которые будут касаться не только государства, но и частной структуры.
3: Азамат Абдукаримович, давайте отдельно остановимся на пассажирских перевозах и туризме, да, что очень актуально сейчас будет туристический сезон. Сегодня, конечно, вы все замечаете, что все больше людей выбирает железную дорогу для поездок из Бишкека в Балыкчи и из Балыкчи в Бишкек, в особенности в летний турсезон. И популярность вот этого железнодорожного направления Бишкек-Балыкчи, Балыкчи-Бишкек, это с каждым годом растет, мы все становимся свидетелями этого. И на ваш взгляд, какую роль вот эти маршруты, да, сейчас играют в привлечении внутренних и иностранных туристов в Кыргызстане? И планируется ли развитие новых туристических железнодорожных маршрутов по всей нашей республике?
2: Конечно, помимо строительства, да, железной дороги и своих каких-то новых проектов, мы уделяем время именно пассажирским перевозкам. Когда мы пытались запустить как бы вновь путь, да, Бишкек-Балыкчи, именно чтобы популяризировать, наверное, этот маршрут, тоже скептически относились, да кто поедет 5 часов ехать на поезде в жару, как говорится, когда можно там до Бишкека, до Балыкчи там за 2 часа доехать там с удобством на машине. Вот мы и начали запускать новые, да, комфортабельные вагоны. Подмечу, это все сделано собственными, да, силами, руками, как говорится, наших железнодорожников. Огромное им спасибо. Поверив нашу, да, можно сказать, сказать, авантюрную идею, чтобы популяризировать этот маршрут. И на практике показываем, что да, людям интересно также, вот раньше в Бишкек-Балыкчи поездка была порядка 5 часов. С обновлением инфраструктуры мы сократили ее до 4 часов. Сейчас тоже идут работы. Наверное, не совру, но мы максимально планируем в целом этот маршрут сделать до 3 часов, ну где-то 3.40, да? 3.40 вот максимально. Ну, чтобы быстро, ее быстро не надо делать. Почему? Потому что когда быстро ездишь, как говорится, да, там не замечаешь природу. А этот именно уникальный маршрут Бишкек-Балыкчи, да, далее Чулпан-Ата, который мы уже будем скоро запускать, да, строительство, именно показывает нашу природу, нашу красоту. Нам есть что посмотреть. Это в других местах, где только там степи, поля, там, может быть, ничего такого неинтересного, все монотонно, однотонно, как говорится. Вот. А вы проедьтесь, посмотрите наши горы, реки, да, это красота. Все удивляются, поэтому не хотелось бы, чтобы туристы, которые только первый раз, да, посетили нашу страну, они могли не заметить это. Да, как бы. Поэтому мы и дальше будем развивать, я вот как ранее сказал, мы будем и внутренне. Сейчас, ну, как вы знаете, у нас участок небольшой, поэтому, да, вот, если брать северную, южную часть, как мы именно по Бишкеку, да, там максимум до Токмагат, там до границы, до Турсиба, да, поэтому этот путь мы тоже будем развивать, но сейчас и внутренне, для чего мы строим железную дорогу, чтобы и пассажирские развивались. Вот сейчас мы на следующий год будем рассматривать пассажирские в почву актуальность, да, чтобы жители Нарынской области могли с удовольствием, например, тоже проехаться поездом до Бишкека доехать. Но развитие мы именно пассажирской части тоже немало уделяем времени, поэтому в дальнейшем будем новые пути открывать, новые маршруты открывать. Я очень
3: получается, что железнодорожный маршрут Балыкчи-Бишкек-Бишкек получил больше всего экскурсионный, да, панорамный урок, да, чтобы туристы, которые впервые приезжают к нам в Кыргызстан, да, я бы с удовольствием сам в Кыргызстан тоже бы посмотрел уже с другого ракурса на все прелести нашей природы, и удобства большие, вагоны, детишки могут пройти, да, от одного конца, то есть не будут беспокоить так сильно родителей, это все удобство. Что по поводу азаматов безопасности? К сожалению, есть случаи, когда входящие поезда, ну, кидают в них ровно камни. Вот это вот с этим как можно? Какая-то работа ведется? Я знаю, я поднимаю ваш глубокий вздох, но это все зависит от человека. Но тем не менее, как-то нужно высыпать.
2: Соответственно, конечно, иногда досадно вот видеть то, что определенные граждане, может быть, не по знанию, может быть, не специально там пытаются, а может быть, и специально как-то нарочно хотят как-то испортить, да, вот эту хорошую атмосферу развития нашей страны, да, вот этими элементарными вещами, когда туристы едут и на поезде там бросаются камнями, будь это взрослый человек или же там несовершеннолетний. Хотелось бы просто обратиться, наверное, к нашим гражданам. Нашу страну сейчас очень много туристов посещают, поэтому не хотелось бы, чтобы такой, да, осадок такой неприятный остался у туристов. И, наверное, обучить, наверное, да, детей несовершеннолетних и вообще в целом какую-то разъяснительную работу. Мы сами пытаемся, в школах тоже, у нас постоянно программа есть отдельно по безопасности, что нельзя проходить, да, по поездам, именно по путям, потому что поезд это. Соответственно, наши совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел мы проводим, да, вот такие вот мероприятия, чтобы не нарушали там законы. Это влечет очень серьезные последствия. Это может быть и, как говорится, ранить внутри сидящих, да, граждан. Это и безопасность, соответственно. И даже тепловозы кидают наши. Это очень опасно. Поэтому еще раз повторю, уважаемые граждане, давайте не нарушать законы и в целом не показывать нашим туристам какое-то неприятное, да, этот момент, чтобы осталось у них еще какой-то осадок. Поэтому будем бережно относиться вообще в целом и к природе, и как по вагонам, как говорится.
3: Даже престиж все-таки нашей страны.
2: Совет? Нет, да? Да. Государство максимально пытается показать нашу гостеприимность, нашу доброту. Мы же такой народ, мы очень любим встречать гостей, с размахом встречаем, поэтому нужно такими оставаться, а остальное как бы будем бороться, будем пересекать.
1: Азамат Абдукаримович, вы упомянули вот железную дорогу до Чулпан-Аты. Когда президент присутствовал на открытии станции, он также этот момент выделил особо, да, и сказал о том, что было бы хорошо провести вот все работы. Скажите, пожалуйста, по вот этой дороге, что уже известно? Вот сами мы, когда смотрели видео, да, говорили о том, что да, у нас уже есть планы, уже есть вот дорога, да, по которой, скорее всего, пройдет.
2: Ну, по этому пути, наверное, вкратце расскажу, что мы дальше

0: нашли средства, это грантовые средства уже на ТЭО, в скором времени приступим к реализации, да, ТЭО. Это очень такая, да, кропотливая работа, это искательная, да, работа. Почему? Потому что это очень важно, безопасность, как пройдет дорога, по какой части, соответственно, все эти моменты заканчиваются, и на следующий год мы уже начнем практическую реализацию строительства дороги. Граждане будут так же, как получше пошло, будем открывать станцию Чулпан Тамчи, Чулпан, да, поэтому чуть время, и на следующий год можно начнем строить дорогу.
1: Азамат Абдукаримович, мы говорили, и поговорили уже об основных проектах, да, давайте теперь поговорим вообще о работе, да, и о достижениях работы Кыргызтемиржолу за 2025-2026 годы. Расскажите нам, пожалуйста, каких успехов удалось достичь, какая интересная и сложная даже в то же время была проведена работа?
0: Да, наверное, для нас 2025 год является историческим годом именно по перевозкам. Мы вышли на 10 миллионов, 10,5, если не ошибаюсь, да, тонн. Как вы знаете, вот если мы только начали работу в 2022 году, у нас было только 7 миллионов тонн. Соответственно, мы добились вот результата 3 миллионов тонн. Все думают, могут сказать, да, ну что, наверное, просто товара больше пришло и приняли. Но чуть-чуть совсем иное, да. Я вам расскажу так вкратце, конечно. Чтобы принять грузы, вот, это нужно, есть такая цепочка, да, принять где-то границы приходят, соответственно, эти грузы мы должны обработать на станциях, а это все время. Поэтому мы цифры, для того, чтобы, да, могли максимально быстро вот это сократить, да, перевозочный процесс, мы внедрили цифровизацию, меньше человеческого фактора. Соответственно, грузы приходят, они быстро обрабатываются и, соответственно, быстрее разгружаются, погружаются. И это все время, которое дает, больше грузов мы начали принимать. Соответственно, хорошие партнерские отношения с нашими соседними странами, да, чтобы увеличить объемы. Это непростая работа, да, это разговоры, переговоры, чтобы в первую очередь грузы к нам приходили. Да, это немаловажно. Чтобы в моменте давали, подавали нам вагоны быстрее. Да. Это, я же говорю, очень много моментов, которые привело к такому, что сегодня мы являемся, вот, да, вот мы побиваем, каждым разом это, да, побиваем свои внутренние рекорды, и вот в 2025 году у нас стало, да, больше 10 миллионов тонн. Это вот большой результат. Соответственно, второй момент, это внутренние. Все думают, что железная дорога — это просто там поезда и станции. У нас очень много внутренних, да, это мы должны не забывать о строительстве, да, помимо строительства дороги, это вот ремонт тепловозов, ремонт внутренней, да, сети дорог. Вот в этом году тоже, да, у нас рекорд, в 2025 году мы побили, в общей сложности с 2022 года по 2025 год мы 174 километра своих внутренних путей отремонтировали, да, там это замена шпал, это замена рельс, соответственно, и другие, да, сопутствующие, да, которые верхнее строение, нижнее строение пути. Очень много моментов, которые мы обновляем свои станции, внедряем новые технологии, мы связи. Я же говорю, очень много моментов в железной дороге, это спецсвязи, по которым запас проходит. Мы ее полностью обновили. Могу с уверенностью сказать, что сегодня вот будет ли понятно нашим гражданам, да, Р-43, вот рельсы, это модель, да, вот сейчас в нашей стране уже нет этих рельсов. Мы полностью заменили, и сейчас у нас только вот Р-50 и Р-65. Это вот, знаете, обновление, как говорится, вот, да, это очень важно, и железнодорожники это поймут. Вот. У нас сейчас нету деревянных шпал, мы полностью используем ЖБ, да, железобетонный, как это вкратце, да, как я сказал. Поэтому обновляем технику. Соответственно, внутри у нас есть локомотивное хозяйство, у нас есть вагонное хозяйство внутри, это стенды, прокрутки, это новое обновление стендов, да, почему? Потому что безопасность и облегчение труда. наших железнодорожников мы обновляем новыми технологиями. А это большие средства. Это не так просто пошел там на базаре, купил это свои новые. Ну, это большие агрегаты. У нас достижение, мы совместно с Российским фондом мы запустили новый, да, локомотивный депо обновления. Это раньше мы направляли тепловозы, да, капитальный ремонт в соседние страны. Сейчас все эти капитальные ремонты мы будем делать у себя в стране. Это рабочие, то есть, соответственно, места, соответственно, и, как говорится, опыт будет огромный. Сейчас будем сами внутри страны делать тепловозы, не отправляя их куда-то за границу за большие средства. Вот, также у нас получается обновление, да, всего как бы парка, мы покупаем вагоны, вот, скоро будем и платформу покупать. Проектов очень много, необъятных, да, то есть таких моментов. Мы строим новые там здания, удобства для наших, да, железнодорожников. Вот такие вот моменты, очень много проектов. Очень строим также логистический центр совместно, сейчас будем строить, нам уже выделили средства на ТЭО, также грантовую, да, где

до 2030 года основные, конечно, в первую очередь, это успешная, да, реализация проекта завершения Китай-Казахстан-Узбекистан, соответственно, завершение строительства дороги Чулпан-Ата-Ак, также продолжение строительства дороги Кочкор-Карабичи-Махпал, соединение севера и юга страны, строительство, и также внутреннее, немаловажно, это развитие, именно обновление, внедрение максимально, да, цифровизации в нашей компании, облегчение и вот такие важные развития логистики.

0: Это одна из целей, это завершить строительство дороги Киргизстан-Узбекистан, да, вот именно то, что касается нашей страны. Осталось буквально 4 года. Вот расскажите, насколько вот эти 4 года, да, сейчас будет вестись усиленная работа, и насколько это важно и необходимо завершить вот в этот самый срок строительство дороги на своей территории?
1: Скажу так. В целом, если сейчас мы идем по такому же, как говорится, моменту, и не будет у нас каких-то тяжелых технических вопросов именно по строительству дороги в целом, как бы, я еще раз повторю, есть много моментов, когда на пути будет именно как бы природа и техническая,
0: да, это
1: разные,
0: да,
1: участки. В целом, да, мы планируем, я с уверенностью могу сказать, что будем идти максимально по этому сроку, и какие бы преграды, да, вот не преодолели, как говорится, перед нами не оказывались, мы будем максимально их быстро, успешно решать, чтобы этот проект. Чем быстрее мы построим, тем быстрее мы начнем уже, как говорится, быть в такой большой игре, в логистике, да, будем передовыми, будем уже формировать грузы других стран, отправлять, как говорится, зарабатывать. В целом, как бы, если смотреть как бизнесмен, нужно здесь быстрее, чем быстрее построить, тем быстрее будет зарабатывать.
2: Чем быстрее, конечно же, нужно еще и качество, да, конечно, Азамат Мырза тоже учитывать, потому что количество и качество — это, конечно же, должны быть несовместимые вещи, и при этом, конечно же, чем быстрее качественно мы построим, тем быстрее мы будем, да, участвовать в здоровой конкуренции. Это вот такова жизнь.
1: Совершенно верно. Совершенно верно.
2: Уважаемые наши друзья, сегодня мы поговорили о развитии железнодорожной отрасли Кыргызстана. Отметим, что для нашей страны эта тема приобретает все большее значение. Сегодня у нас в гостях находился в студии генеральный директор государственного предприятия «Национальная компания Кыргызтемиржолу» Азамат Сагеев. Азамат Абдукеримович, большое спасибо за очень интересную беседу. А программу сегодня для вас провели Айдай Назаркулова и Канат Султагеев. До новых встреч!

0: Первое информационное радио.
1: Вы слушаете Беринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. Посольство США на Ближнем Востоке призвали своих граждан быть готовыми покинуть регион из-за возможного обострения ситуации вокруг Ирана. В дипломатических представительствах отметили, дальнейшая эскалация может привести к отмене авиарейсов, закрытию воздушного пространства и перебоям в транспортном сообщении. Поэтому американцам советуют заранее подготовиться к возможному отъезду. А тем, кто планировал поездку на Ближний Восток или через него, рекомендуют рассмотреть альтернативные маршруты. Кроме того, гражданам напоминают о необходимости соблюдать осторожность и следить за официальными предупреждениями властей. Соединенные Штаты ужесточают правила выдачи виз, сообщает Reuters. В Госдепартаменте планируют закрепить на постоянной основе залог при подаче заявления на туристические и деловые визы. Раньше в рамках пилотной программы его размер составлял от 5 до 15 тысяч долларов. Теперь максимальную сумму увеличат до 20 тысяч. Новые требования коснутся граждан 50 стран, большинство из которых расположены в Африке. В Вашингтоне считают, что эти меры необходимы для укрепления национальной безопасности и помогут сократить число иностранцев, которые остаются в стране после окончания срока действия визы. Тем временем правозащитники предупреждают, что нововведения могут значительно снизить число желающих приехать в США. В Евросоюзе вступают в силу новые правила использования искусственного интеллекта. Теперь в чат-ботах будет указываться, что человек разговаривает с ИИ. А компании обязаны отмечать изображения, видео и аудиоконтент или текст, созданные или измененные с помощью нейросетей, специальной маркировкой. При этом требования не распространяются на личный контент обычных пользователей. В Еврокомиссии считают, что это поможет бороться с дипфейками и манипуляцией общественным мнением. За нарушение требований предусмотрен штраф в размере до 15 миллионов евро или 3% мирового годового оборота корпорации. Лесные пожары продолжают бушевать в Греции. Очаги возгорания находятся сразу в нескольких округах. Самая сложная ситуация в Биотии, где сильный ветер усложняет работу пожарных. Туда направили более 300 спасателей. Задействованы десятки единиц техники. Около 200 жителей эвакуировали в безопасные зоны. Волна аномальной жары накроет многие страны вплоть до октября, предупреждает ООН. В Организации Объединенных Наций назвали две причины обострения погодных условий. Усиление климатического явления Эль-Ниньо и деятельность человека, в том числе добычу и сжигание ископаемого топлива. ООН призывает страны к системным мерам по борьбе с изменением климата, чтобы не спровоцировать новые засухи, наводнения и ливни. Напомним, Эль-Ниньо – это феномен, при котором температура поверхности воды в Тихом океане становится выше нормы, что влияет на погоду во многих регионах мира. Только в июне и июле масштабные лесные пожары охватили ряд стран Европы, а сильные наводнения привели к десяткам жертв в Индии, Китае, Пакистане и Афганистане. В библиотеку австралийского города Киамы вернули книгу, которую читатель взял около 150 лет назад. Издание «Античности Афин», выпущенное в 1858 году, обнаружили во время ремонта дома. Книга находилась внутри ящика из-под чая, замурованного в старом камине. Нашедший ее мужчина передал находку библиотеке. «Нам еще никогда не возвращали ничего настолько старого», — рассказал руководитель библиотеки Мишель Хадсон. По словам Хадсон, если бы штраф за просрочку рассчитывали по старым правилам, его сумма составила бы около 20.

0: Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Эфир Беринчи Радио, как всегда, в это время продолжает программа «Актуальный разговор». Микрофона в студии Ирина Егенбаева. За пультом режиссера сегодня работает Максат Мамыралиев. Не секрет, важным вопросом на сегодняшний день остается вопрос качества воздуха в Кыргызстане. По словам экспертов, качество воздуха, к примеру, в столице влияет несколько системных факторов, такие как многократное увеличение автотранспорта, использование некачественного угля столичной теплоцентралью и котельными, сжигание синтетического мусора для отопления домов в частном секторе и нарушение городской розы ветров, которая вызвана хаотичной застройкой. Один из ключевых путей решения проблемы загрязнения воздуха – это переход на более чистые и эффективные источники энергии, поддержка и субсидирование использования экологически чистых видов топлива в частном секторе помогает уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу. Также эксперты говорят о том, что стоит рассмотреть и вопрос внедрения новых технологий в отопительные системы и выработки электроэнергии, способствующих сокращению вредных выбросов. Что еще немаловажно, уважаемые радиослушатели, то жителям Бишкека, Аламединского и Соколовского районов Чуйской области доступны льготные кредиты на экологичное отопление. В рамках проекта улучшения качества воздуха жители столицы, а также Аламединского и Соколовского районов смогут получить льготные кредиты через коммерческие банки. Также воспользоваться программой смогут компании-поставщики оборудования. Кредиты предоставляются на покупку и установку современных экологически чистых систем отопления, которые помогают снизить вредные выбросы и улучшить качество воздуха. Итак, насколько уделяется особое внимание Министерства природы предпринимаемым мерам по улучшению экологии? Какие новые инструменты планируется внедрить для очищения воздуха в стране? Что подразумевает план по улучшению качества воздуха в Кыргызстане на 2026-2027 годы? Мы сегодня в программе более подробно поговорим о целях проекта улучшения качества воздуха и механизмах его финансирования. Более подробно поговорим, как и на каких условиях предоставляется льготное финансирование для населения, каковы условия финансирования для поставщиков. Все эти и другие вопросы мы сегодня постараемся обсудить в программе «Актуальный разговор». И сегодня в студию прямого эфира мы пригласили специалиста отдела охраны атмосферного воздуха Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Амантура Кадиралиева. Амантур Таджимирзаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, приветствую вас.
0: И сегодня у нас в гостях кредитный специалист отдела управления кредитными линиями при Министерстве финансов Кыргызской Республики Адилет Акматов. Адилет Аскарбекович, здравствуйте. Амантур Таджимирзаевич, Адилет Аскарбекович, здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира. Но хотелось бы мне сейчас начать с общего вопроса. Этот вопрос я адресую вам, Амантур Таджимирзаевич. Вот касательно того, мы понимаем, что Министерство природы – это тот отраслевой государственный орган, который ведет политику в области соблюдения экологии в стране. И, как я уже упомянула, в конце апреля этого года Кабинет министров страны утвердил план по улучшению качества воздуха в Кыргызстане на 2026-2027 годы. Но хотелось бы, чтобы вы в общем дали понятие, в общем дали информацию касательно сути и целях этого плана действий по улучшению качества атмосферного воздуха в нашей стране на 2026-2027 годы. Какие ключевые проблемы загрязнения воздуха в стране этот ключевой документ призван решить в первую очередь?
1: Да, здравствуйте. Действительно, план был этого года распоряжением кабинета министров 297, и план включает в себя более 30 пунктов, который разделен на раздел по газификации, топлива, строительства, также транспорт и тому подобное. На самом деле план был разработан на основе исследований, проведенных Всемирным банком 2023 года. Этот план, он обширный, он охватывает всю республику, но именно исследование Всемирного банка было проведено в городе Бишкек, но мы расширили его область, и согласно исследованию Всемирного банка, например, отопление жилых домов занимает 29% от общего загрязнения PM2 частицами, да, и транспорт 27%, переносная пыль 21%, ТЭЦ и котельные, городская пыль 9% и сжигание мусора 1%. И на основе этих данных нами был разработан данный план, который включает раздел по улучшению соответствующих отраслей и улучшению качества воздуха.
0: Ну вот если сейчас остановиться на основных источниках загрязнения в стране, то здесь вот выделены в особый план, это какие источники? Ну мы понимаем, что частный сектор использует в отопительный зимний период, опять же, уголь, да? Бывает качественный уголь, бывает уголь некачественный. И поэтому, как я понимаю, если мы сегодня говорим о плане по улучшению качества воздуха, то здесь одним из первоначальных глав стоит вопрос газификации, да? Насколько вот конкретные шаги предусмотрены для газификации населенных пунктов? Вот в этом году или, может быть, до конца этого года планы по газификации населенных пунктов города и его прилегающих территорий, они каковы? Ну, если есть, конечно, данные.
1: Общие данные у «Газпрома» есть, но в целом мы продвигаем политику, то, что необходимо газификацию увеличивать, потому что это альтернативное отопление, которое уменьшает загрязнение воздуха. Вот в целях этого нам был разработан НПА, которая предоставляет гражданам год на финансирование на газификацию, которую вы ранее упомянули, 3%. 3% ранее данная льготная газификация составляла, то есть 8% в прошлом году в рамках Межведомственной комиссии по улучшению качества воздуха данная процентная ставка была уменьшена, чтобы обеспечить доступность газификации для жителей.
0: Я ведь не зря сейчас упомянула Амантур Таджимирзаевич касательно того, какие основные источники загрязнения в стране выделены таким, знаете, основным фактором, да? Вот это что? Это использование, как я уже подчеркнула, некачественного угля, это выхлопные газы старых автомобилей, это может быть выбросы Бишкекской теплоэлектроцентрали, но, наверное, есть и другие источники загрязнения, которые вы, наверное, сейчас, наверное, все-таки озвучите.
1: Да, и городская пыль в целом является большим фактором загрязнения воздуха PM-частицами. По данному направлению ведется основная деятельность города Бишкек, то есть мэрии по озеленению, посадке новых деревьев.
0: А вот если, например, взять выбросы от Бишкекской теплоэлектроцентрали, то как планируется эти выбросы, ну, скажем так, снизить, да? Может быть, переходить на более чистые источники отопления?
1: Да, по данному вопросу есть в планах, есть у мэрии, также у нас переход Бишкекского ТЭЦ на газовое отопление, то есть использование основного источника как газ. Но данная мера пока что рассматривается и, думаю, в будущем будет реализована.
0: Ну, мы понимаем, что если сейчас вот перейти к вопросу организации и контроля, то, конечно, здесь не только Министерство природы, но и другие государственные структуры, ведомства ответственны за реализацию данного плана вот на 2026-2027 годы по улучшению качества воздуха в Кыргызстане. Но, тем не менее, как выстроен механизм координации, вот, например, между вами, Минприродой, да, между столичной мэрией? И есть, например, другие ведомства, это может быть Минэнерго, это Министерство транспорта. Как вообще вот этот механизм выстроен для того, чтобы координировать всю эту совместную работу?
1: Да, координация существует. Ну, в рамках данного плана, например, все министерства в указанный срок отчитываются в наше министерство, и мы являемся сводчиками, координаторами этого плана, и мы в дальнейшем отчитываемся администрации президента. Но этим не ограничиваясь, у нас также есть межведомственная комиссия, в котором состоят все министерства и ведомства, а точнее 25 министерств и ведомств. И данная комиссия очень часто проводит свои заседания и обсуждается проблемы воздуха, какие меры могут быть приняты, как я ранее уже сказал, с 8% до 3% именно решением комиссии было принято данное решение. И включая вот эти пункты по исполнению пунктов данного плана, тоже рассматривается на заседаниях этой комиссии.
0: Угу. Не могу не спросить, Мантур Таджимирзаевич, вот касательно системы, вопрос системы мониторинга качества воздуха, как вообще вы планируете, или, может быть, уже на деле реализуете вопрос совершенствования системы мониторинга качества воздуха? Ну, мы понимаем, что есть датчики, да, но этих датчиков достаточно или нет, я тоже не знаю. Какие-то, может быть, новые инструменты вы планируете, скажем так, внедрить для очищения воздуха? Вообще, вот что касается вопроса совершенствования системы мониторинга качества воздуха, то на сегодняшний день какую информацию хотели бы сегодня озвучить?
1: Ну, относительно мониторинга, у Кыргызгидромет свои проектные работы ведутся. Они каждые 2 года обновляют свою базу этих станций, мониторинговых станций, каждый год его проходят сертификацию. И в рамках обновления, вот, например, в рамках проекта улучшения качества воздуха Кыргызской Республики, который составляет 50 миллионов долларов от Всемирного банка, предусмотрен подкомпонент, на него выделено 9,2 миллиона долларов, и в рамках данного компонента предусмотрена покупка новых современных датчиков наблюдения за атмосферным воздухом. И также при Министерстве существует департамент экологического мониторинга, также этому департаменту будет построено новое здание с современным оборудованием.
0: Здесь надо сказать, что тоже вот таким особым вопросом стоит вопрос обращения с отходами, да, но мы понимаем, что это может быть рекультивация полигонов, это строительство мусоросжигательного, мусороперерабатывающих заводов, да, вот здесь вот в Бишкеке и в столице Южной. Вот по этому вопросу, что хотелось бы тоже отметить?
1: Да, ранее большая проблема была то, что мусорный полигон всегда горел и являлся одним из факторов загрязнения воздуха в Бишкеке. Но, как мы знаем, в прошлом году была введена в эксплуатацию Бишкекский мусоросжигательный завод, и этот фактор был исключен из компонента, то есть загрязняющий атмосферный воздух. Также в Аше реализуется этот проект, то есть уже ведутся работы. А в целом нашими инспекторами службы экотехнадзора ведутся рейдовые мероприятия, обращения на заявления граждан и налагаются соответствующие штрафы на сжигание мусора.
0: Адилет Аскарбекович, но мы сегодня нашим радиослушателям будем давать более полную информацию касательно проекта улучшения качества воздуха, каковы механизмы его финансирования, на каких условиях предоставляется льготное финансирование. Почему? Потому что это очень важная тема. Насколько мне известно, вы об этом проекте начали говорить, по-моему, в конце 2025 года, когда, вот, насколько я помню, была презентация данного проекта, и эту презентацию вы вели здесь, в городе Бишкеке, и многих наших горожан вы призывали, и до сих пор наверняка призываете переходить на экологически чистые источники отопления, да, вот поэтому, насколько я знаю, Минфин провел и, может быть, даже проводит информационно-разъяснительные встречи вот в рамках реализации данного проекта. Но не могли бы вы напомнить, Адилет Аскарбекович, вот главная цель этих встреч, главная цель этого проекта, она в чем заключается? Ну, в принципе, когда я уже открывала программу, я упомянула, что главная цель – это все-таки информировать наших граждан о том, что есть льготные кредиты, которые предоставляются в рамках проекта для того, чтобы переходить на экологически чистые источники отопления. Да? Здесь, наверное, этих, скажем так, источников отопления может быть несколько, а может быть это тепловой насос. Кстати, мы когда об этом говорили в начале этого года, в январе 2026 года, многие наши граждане, радиослушатели, знаете, проявляли такой интерес. А что такое тепловой насос? Как он устанавливается? Дорогое ли это удовольствие? Мы сегодня об этом с вами будем, конечно, говорить, но тем не менее, вот главная цель этого проекта, проекта улучшения качества воздуха, в чем заключается?
2: Я думаю, название проекта говорит само за себя. Главная цель – это сокращение выбросов, вредных выбросов в атмосферу. А что касается, ну, как и ранее уже отметили, сумма проекта составляет 50 миллионов долларов. Это кредитные средства от Международной ассоциации развития. И вот поэтому цель, нашей целью является вот донесение информации до населения, то, что такой проект существует, то, что есть такая возможность заменить угольное отопление, которое больше всего наносит вред, ну,
0: в большей степени,
2: да, в атмосферу, чтобы заменить угольное отопление на экологически чистое вид отопления. Как вы отметили, это может быть и тепловой насос. Данная технология на последнее время у нас в Кыргызстане уже становится даже популярной. Если говорить о цене, то, ну, если сравнивать с газовым, допустим, отоплением, оборудование может стоить дороже. Первоначальные инвестиции могут быть дороже, но в долгосрочной перспективе данная технология, она даже, она больше сэкономит средств потребителя.
0: То есть вот если говорить о целях проекта, то цель этого проекта, ну скажем так, благая, да, это повысить потенциал страны в области управления качеством атмосферного воздуха и снизить, как я поняла, чистые выбросы твердых частиц и парниковых газов в городе Бишкеке, я как поняла, в Аламединском и в Сокулукском районах Чуйской области, да. Но опять же, вот этим льготным кредитованием, Дилет Аскарбекович, кто может воспользоваться? Ну, в принципе, когда я озвучивала анонс, я одно поняла, что это домохозяйство, иначе говоря, население, да, которое сейчас может быть заинтересовано в установке, опять же, тепловых насосов, или это может быть компании-поставщики экологически чистого отопительного оборудования?
2: Да, вы верно все отметили, это жители города Бишкек, жители вышеуказанных населенных пунктов, которые проживают в частных индивидуальных домах, в частном секторе, где применяется, то есть, и уголь. Mm-hmm. То есть они могут и не отказываться от своего текущего вида отопления, то есть там будет уголь или газ, но как для начала как альтернатива. То есть эта технология для Кыргызстана такая, она только-только вот становится, да, распространенной, и как бы, чтобы попробовать, так сказать, чтобы прямо полностью не отказываться от всего, можно как альтернативный источник отопления установить себе тепловой насос. Цены варьируются разные, то есть это в зависимости от параметров дома, от его площади, от его, насколько он утеплен, насколько сохранена вот эта теплоизоляция дома. Мы спрашивали, мы консультировались как у компании, у одной из компаний, которая занимается поставкой, реализацией данного оборудования. На 100 квадратных метров у них цены в районе 180 тысяч. Да, если сравнивать с газовым котлом, по вашей мимике, да? Понимаю, это что чуть дороговато, да, возможно. Но в долгосрочной перспективе она может, да, довольно
0: потом себя окупить.
2: Достаточно средств сэкономить. Да.
0: Окупить, но это все не сразу, а может быть через несколько лет можно
2: так, да, сказать. И все мы замечаем в зимний период, в каком состоянии Бишкек, да, в какое состояние приходит Бишкек. Это все наглядно заметно. Вижу, нам в этом городе жить, нам самим нужно задуматься о качестве воздуха.
0: Адилет Аскарбекович, ну как мы понимаем, и как мы сегодня уже начали говорить, кредиты, льготные кредиты предоставляются на покупку и установку современных экологических систем отопления. Это только тепловые насосы или здесь есть какие-то другие разновидности? Речь только, вот, только идет о тепловых насосах?
2: Не только. Здесь могут быть и солнечные нагреватели. Mm-hmm. Это как может быть в комплексе солнечные панели для генерации электроэнергии. Керамические эти радиаторы, батареи. Плюс мы столкнулись, да, в прошлом году, то, что у нас бывает обращение, то, что вот зимой сокращают лимит потребления электроэнергии. Да. В случае, да, данная практика, если будет так же в будущем, можно будет в комплексе себе взять генератор, либо аккумулятор на тот случай, если потребления не хватает, да, то есть если мощности не хватает. Но данная технология, она не, она может потреблять от 1,5 киловатт. То есть, я думаю, это как электрочайник, наверное, да, как он потребляет. В зависимости, чем больше дом, тем больше может он потреблять.
0: Адилет Аскарбекович, но опять же мы понимаем, что сейчас жителям столицы, жителям города Бишкека доступны льготные кредиты на экологичное отопление. Но здесь вот среди, скажем так, тех, кто может получить льготные кредиты, есть жители Сокологского и Аламединского районов Чуйской области. Почему сейчас, кстати, многие радиослушатели, которые проживают в других районах, или, может быть, в других регионах страны, могут задаваться вопросами. Вот почему в приоритете жители Алабединского и Сокологского районов, почему эти льготные кредиты на экологичное отопление, например, на сегодняшний день не совсем доступны жителям других регионов страны? Но мы понимаем, что Алабединский и Сокологский районы – это те районы, которые находятся вблизи столицы. А как же быть жителям, которые проживают в других регионах страны? Я думаю, этот вопрос тоже очень часто звучит, может быть, на встречах.
2: Да, нам такие вопросы поступают. Дело в том, что данный проект, он в настоящее время, он пока на пилотной основе. Как вы знаете, у нас каждую зиму Бишкек бьет рекорды по качеству воздуха с другого конца. Да? Вот. И в случае успешной реализации данный опыт может быть применен и на другие области, на другие регионы Кыргызстана.
0: То есть, получается, этот проект имеет такую первоначальную фазу, и вот эта вот первоначальная фаза пока распространяется на жителей Бишкека, жителей Аламединского и Сокологского района в Чуйской области. Но есть, наверное, надежда у других, у жителей других регионов страны на то, что вот это вот льготное кредитование на приобретение экологически чистого, от, скажем так, оборудования, для того, чтобы я у себя дома установила чистое экологичное отопление, оборудование, что это уже может быть потом уже будет распространяться и на другие регионы страны. Мы с вами немного отдохнем. Сейчас у нас настало время для того, чтобы послушать новости Центральной Азии. Новости Центральной Азии послушаем, после чего обязательно продолжим.
3: Бурбур Азия бул Кыргызстан, Казахстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркменстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
4: Өзбекстанда жетекчилердин ишинин натыйжалуулугу суунун үнүмдүү көрсөткүчтөрү боюнча да бааланат. Түркмөнстанда генетикалык модификацияланган организмдер изилденүүдө ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк

0: те, кто хочет воспользоваться льготными кредитами, все те, кто хочет у себя дома установить энергоэффективное оборудование, то, пожалуйста, приходите в коммерческие банки, подавайте заявку, и, соответственно, все эти льготные средства и будут выданы. Пожалуйста.
1: Да, финансирование, кредитование можно будет получить через три банка-партнера, это Абанк, Ильдикбанк и Бакайбанк. Получить могут те, кто проживают в частных домах на территории города Бишкек. И у кого имеется, ну, кто может с высокой платежеспособностью. Ну, может быть, не с высокой. Мы считали, допустим, на примере, если оборудование стоит 450 тысяч, это 5000 долларов, думаю, так дорогое прям взяли, да? На 5 лет ежемесячная выплата составит около 9000 сомов. Вот, получить могут те, у кого есть. Ну, если даже заявитель по кредиту не является собственником дома, собственник дома, ну это скорее всего будет его родственник, он выступает лишь залогодателем, да?
0: Вот вы упомянули высокую платежеспособность, потом немножко переначали свою информацию. Но опять же, вы вот чуть ранее упомянули мою мимику касательно того, что вот если ты хочешь взять эти льготные средства, то вот, пожалуйста, если 100 квадратных метров до площади дома, то это где-то получается 180 тысяч сомов. Но мы понимаем, что не все, наверное, смогут это осилить, но тем не менее вы сказали, что в принципе этот проект или вот та установка энергоэффективного оборудования, она может себя показать, но, может быть, не сразу, да, не в этом году, если вдруг установят, а потом уже в последующие годы мы, конечно, должны думать о перспективе. Но, опять же, если, например, средняя такая, скажем так, семья, да, вот в среднем живет, то понимаем, что, вот, например, если у них дом есть общей площадью, ну, пусть будет 80 или около 100 квадратных метров, то, соответственно, вы их платежеспособность каким образом будете выявлять? Будете, я понимаю, что это не вы делаете, а коммерческие банки, то, соответственно, коммерческий банк будет, наверное, требовать у него, я уж не знаю, справку о доходах, да, справку о заработной плате, если они, конечно, работают. Если они, например, занимаются торговлей, то тоже вопрос возникает, а как быть в этом случае? Ну, я, к примеру, опять же говорю.
1: Да, здесь по принципам потребительского кредитования, да, чуть не так выразился, не высокую платежеспособность, а достаточную платежеспособность. По принципам потребительского кредитования 180 тысяч, это вот мы на 100 квадратов считали. На 100 квадратов 180 тысяч. Я не думаю, что это настолько дорого, потому что у нас, да, у нас люди могут и телефон взять за эту сумму, да?
0: Тот же iPhone, да.
1: И, то есть, да, те, кто работают по найму, им попроще, да, они справку о доходе взяли, паспорта, заявителя, если он в браке, то свидетельство о браке, копию паспорта супруги, супруга, все личные документы, документы на дом, документы на оборудование, то есть, потому что у нас по проекту есть минимальные технические требования к оборудованию, чтобы в страну и чтобы проект не финансировал, так сказать, некачественное оборудование. Вот. Эти все документы нужно будет показать в банк. Банк рассматривает и принимает решение об одобрении либо об отказе.
0: Вот условия для населения. Ну давайте сейчас, а сумма кредита, это получается до 1
1: до 1 миллиона суммы для жителей.
0: Срок
1: до 5 лет. Ставка уже 6. Она была снижена на основании распоряжения Кабинета министров 377 номер от 29 мая в текущем году.
0: Но есть условия и для поставщиков. То есть, смотрите, если я занимаюсь реализацией вот этого энергоэффективного оборудования, и если, например, у меня средств не хватает для того, чтобы это оборудование завести сюда в страну, а потом уже распространять среди населения, если у меня денег не хватает, то, соответственно, я как поставщик могу тоже в эти три коммерческих банка обратиться для того, чтобы сумму кредита, соответственно, себе взять.
1: Да, все верно. Сумма будет до 5 миллионов. срок также до 5 лет, ставка уже 10% годовых для реализаторов, для поставщиков домов.
0: Но здесь у меня тоже возникает вопрос, Адилет Аскарбекович, Мантур Таджимурзаевич. Вот смотрите, я, например, захотела воспользоваться этими льготными кредитными средствами. Да? Вот я хочу установить у себя в доме тепловой насос.

0: вопрос. А тепловые насосы бывают разные, тем более поставщиков очень много, не один поставщик, а, наверное, их намного больше. Опять возникает вопрос, Амантур Таджимирзаевич, а вот качество теплового насоса, кто вообще может мне гарантировать, как он будет работать, срок эксплуатации? Ну, мало ли что говорит поставщик, да? Насколько, может быть, вы, Амантур Таджимирзаевич, Адилет Аскарбекович, когда вот внедряли реализацию этого проекта улучшения качества воздуха, да, вы тоже, наверное, имели в виду вопрос касательно того, каково качество будет оборудование. Я понимаю, что, вот, например, я как поставщик, мне, наверное, одной голословной информацию, что это тепловой насос марки такой-то, такой-то, вот он очень хорошо работает, моего словесного, скажем так, гарантированного слова наверняка мало. И поэтому, насколько, может быть, со стороны Минприроды тоже идет вопрос, или, может быть, идет вопрос качества, вернее, контроля над теми поставщиками, которые завозят оборудование сюда, в нашу страну?
1: Да, вопрос качества, несомненно, ставился перед проектом, и при ввозе всех этих оборудований, например, Министерством природных ресурсов выдается заключение на импорт, но и также Минэкономом выдается заключение на лицензию. То есть на основании нашего заключения Минэконом дает лицензию на импорт этих товаров, тепловых насосов в данном случае. И в перечень документов обязательно должно быть сертификат соответствия Евразийского экономического союза. И только при наличии этих документов выдается заключение и лицензия. Поэтому при ввозе стран таких оборудований мы смотрим, чтобы оно соответствовало международным стандартам.
0: То есть, получается, все те поставщики, которые, может быть, задействованы в рамках этого проекта, можно ли быть уверенными в том, что они все эти сертификаты соответствия имеют?
1: Да, если оборудование было введено легальным способом, прошло все процедуры, то все они должны иметь эти сертификаты соответствия.
0: Адилет Аскарбекович, а вот когда вы встречались с населением, когда вы разъясняли суть проекта улучшения качества воздуха, насколько, может быть, на этих встречах многие граждане, многие, ну, скажем так, вот я уж не знаю, те, кто вот находился на этих встречах, задавали вопрос качества вот того всего энергоэффективного оборудования вот в рамках проекта улучшения

так как проект не может лоббировать, то есть он больше там, да, свободную конкуренцию, да, за добрую, так сказать. Вот. А, но у нас есть люди, которые себе уже установили. И, так сказать, вот у нас же один из способов такой хороший, же, как сарафанное радио, да, вот если от соседа услышать, если он скажет, то, наверное, ему больше поверили, да. Вот, и есть один у нас гражданин,

0: Это в целом коммунальные платежи у него составляют. Это то есть это отопление, это электроэнергия. Да, вот это отопление и электроэнергия.
1: Ну, я тоже, вот, Адилет Аскарбекович, проживаю в частном доме. Вот, например, тоже я подумывала над тем вопросом, чтобы установить у себя тепловой насос, но тоже, опять же, возникает вопрос, а какой вид оборудования подходит, например, для моего дома, да, каков срок окупаемости теплового насоса, потребуются ли дополнительные расходы на установку, подключение. Это ведь тоже вопрос архиважный. Я понимаю, что, вот, например, если мне дают кредитные средства льготные в размере, например, 180 тысяч сомов, то, соответственно, у меня возникает параллельный вопрос. А вот установка, подключение, это средства за счет кого? Эти средства вот вообще, они входят

0: они сидят в этих, они, в этой,
1: да,
0: сумме.
1: Это, они могут быть заложены. Mm-hmm. Смотрите, здесь получается так. Заинтересованный mm-hmm. гражданин. Mm-hmm. Он может обратиться к нам, у нас к проекту, у нас есть контактный номер 0506-66-7676. По этому номеру у нас есть список поставщиков, угу. реализаторов данного оборудования.
0: Мы можем, да, мы, ага.
1: ну, мы не совсем с ними работаем, просто мы тех, кого мы знаем, списке, да. ага. мы можем этим списком поделиться, он обзвонит, там указаны там, и прайсы указаны, и страна производителя этого оборудования. То есть он может подобрать под свой бюджет, так сказать, или ну, как ему удобно, для своего, по своему удобству. Компания делает ему расчеты. То есть для вашего дома вам нужно будет тепловой насос такой-то мощности. Он у нас стоит столько-то. За установку пусть они могут составить смету, стоимость оборудования, монтаж, услуги монтажа.

финансирования по программе улучшения качества музыки, по программе Министерства финансов. У меня есть расчеты, и дальше уже он документы предоставляет, остальные банк рассматривает. То есть, какое выбрать, это уже...

0: этом году.
1: Ну, сначала, наверное,
0: да, сначала этого года.
1: Но вот на сегодняшний день сколько уже получателей есть вот касательно этого льготного кредитования? Да, вот если, например, я у себя дома хочу, например, установить, скажем так, экономичное отопление. Вот есть у меня, например, вот старый, например, котел, да, где я, например, до недавнего времени использовала уголь, не знаю, качественный или некачественный. И вот сейчас я, например, дожила до того, что я хочу отопление заменить. И поэтому на сегодняшний день, конечно, я понимаю, что вот этим вот проектом улучшения качества воздуха я могу воспользоваться. На сегодняшний день сколько уже получателей?
0: Если честно, мало, потому что мы только начали. Mm-hmm. И плюс еще нам и реализаторы этого оборудования сами говорили, то, что весна, лето, это в основном затишье, то есть спрос не такой бешеный. Но у нас есть данные на начало июня, 6 кредитов на сумму 9 миллионов.
1: Это получается 6 кредитов. Это население или поставщики тоже?
0: Один поставщик.
1: Один поставщик.
0: Пятеро граждан.
1: Но вы связываете, вы сами признаете, что это мало на день сегодняшний. На день сегодняшний мы понимаем, что вот весна, лето, это вот такие, ну скажем так, мертвый сезон, да? И уже, наверное, ближе к осени, я думаю, те, кто заинтересуется вот этим вот проектом, они, может быть, активизируются, и вместо 6, скажем так, кредитов вы получите уже совсем другое количество. Ну, конечно, есть на это надежда и упование. И опять же, хотели продолжить?
0: Да, мы надеемся, что вот данное оборудование и нашим проектом могут воспользоваться те, кто вот летом строит дома. То есть, кто на этапе постройки может себе сразу же эту
1: систему отопления, Но опять же может возникнуть вопрос касательно того, что вот, например, если Иванов, Петров, Сидоров сегодня они заинтересованы вот в этом проекте и захотят у себя установить, скажем так, экологичное отопление, то, соответственно, если у них есть параллельные кредиты, да, например, в других банках, может быть, потребительский кредит, может быть, у кого-то, скажем так, ипотека, в принципе, они могут рассчитывать на эти льготные средства или, в принципе, рассчитывать не стоит?
0: Нет, они могут. Будут рассчитывать параллельные кредиты, то есть они не мешают, они лишь отражают, то есть, каковы у него на текущий день обязательства, да, то есть это может лишь влиять на конечную сумму, если не
1: знаю, ну, может сумма. Быть, если нормальная такая успешная кредитная история, тоже, в принципе, это тоже наверняка один из таких немаловажных факторов, да? Ну и последнее, Мансур Таджимирзаевич, у нас вот до конца нашей программы остается совсем ничего.

0: себя в домах, вот благодаря проекту, о котором мы сегодня с вами говорим, улучшение качества воздуха, насколько это является одной из мерой по улучшению качества атмосферного воздуха у нас в Кыргызстане?
1: Да, действительно, это является одной из ключевых мер по улучшению качества воздуха в Бишкеке, да и в целом в стране. Например, сейчас делается упор на именно на газификацию и тепловые насосы. То есть у человека есть альтернатива, он может либо тепловые насосы установить, либо же вот газификация.
0: Время нашей программы завершается. Спасибо вам, Амантур Таджимирзаевич, и вам, Адилят Аскарбекович, за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Мы понимаем, Адилят Аскарбекович, если сейчас наши радиослушатели заинтересованы в, скажем так, в установке экологичного отопления, то, соответственно, они уже могут в эти три коммерческих банка обратиться и подать, скажем так, заявку. И если заявка будет рассмотрена, то, соответственно, они эти средства могут уже получить.
2: Да, все верно. Знаете, что еще удобно этой технологии? Mm-hmm. То, что я быстро. То, что ее можно управлять с телефона.
0: Mm-hmm. Это очень важный фактор. Время нашей программы завершается. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь на волне Беринчи Радио.
3: Беринчи Радио. Ихчам джана тахмалма. Чуй областы. Административтік борбору Бишкек шары. Аянты 20200 чарчы километр. Қалқы 941100 адам. Чүй областының құрамына 8 район кіреді. Панфилов, Жайыл, Москва, Соқлық, Аламүдін, Чүй, Исығата жана Гемин районы. Бірінші радионың жүштігі. Бишкек Чүй, FM 104.1.
4: Есть места, где земля хранит память поколений. Где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв.

0: Вы слушаете Беринчи радио, в эфире новости часа. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Асамалиев накануне 2 августа принял участие в торжественной церемонии закрытия этапа чемпионата мира по водно-моторному спорту F1H2O Гран-при Кыргызстана Иссык-Куль-2026. По его словам, чемпионат вышел далеко за рамки спортивного соревнования и стал важной международной площадкой для укрепления дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между государствами. Глава Кабинета министров выразил благодарность Международной федерации водно-моторного спорта, национальным федерациям, организаторам, партнерам, волонтерам, представителям силовых структур, медицинским работникам и всем, кто внес вклад в успешное проведение чемпионата. Особые слова признательности были адресованы спортсменам. Адылбек Асамалиев поздравил победителей и призеров соревнований, пожелав всем участникам новых достижений, безопасных стартов и ярких побед. В завершении он подчеркнул, что Кыргызстан продолжит развивать международную спортивную инфраструктуру, принимать соревнования мирового уровня и использовать спорт как эффективный инструмент развития туризма, экономики и международного сотрудничества. Далее состоялась церемония награждения победителей чемпионата мира F1H2O Гран-при Кыргызстана Иссык-Куль-2026. Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Кадатбек Чыныбаев наградил представителей средств массовой информации, внесших значительный вклад в объективное и всестороннее освещение деятельности Министерства чрезвычайных ситуаций. Как сообщили в ведомстве, в ходе церемонии министр выразил благодарность представителям СМИ за профессионализм, оперативность и активное освещение реальной работы спасателей, пожарных и сотрудников МЧС. Он подчеркнул, что открытое взаимодействие с журналистами позволяет обществу видеть ежедневный труд сотрудников и повышает доверие граждан к государственной службе. Министр транспорта и коммуникации Кыргызстана Таланбек Султубаев ознакомился с ходом реконструкции автомобильной дороги Балыкчы-Бокомбаева-Каракол, проверив качество строительных работ и соблюдение графика их выполнения. В ходе рабочей поездки министр встретился с ответственными руководителями и представителями подрядных организаций. Он поручил завершить проект в установленные сроки, обеспечить высокое качество строительства и строго соблюдать все технические требования. Таланбек Султубаев отметил, что реализация проекта осуществляется при поддержке президента Садыра Джапарова и за счет средств государственного бюджета. Общая протяженность реконструируемого участка дороги Балыкчы-Бокомбаева-Каракол составляет 141 километр. После завершения проекта будет введена в эксплуатацию современная четырехполосная автомобильная дорога второй категории с разделительным барьерным ограждением. Ожидается, что обновленная трасса повысит пропускную способность, обеспечит безопасность дорожного движения, а также внесет значительный вклад в развитие транспортной инфраструктуры Иссык-Кульской области и поддержку внутреннего туризма. В Бишкеке в здании центрального аппарата государственной таможенной службы произошел пожар. Возгорание возникло накануне, 2 августа, в чердачном помещении столовой и тренажерного зала, где в настоящее время проводятся масштабные строительные ремонтные работы. Об этом сообщили в профильном ведомстве. На место происшествия оперативно прибыли 6 пожарных расчетов МЧС, а также сотрудники экстренных служб. Пожар был локализован и ликвидирован в 17 часов 54 минуты. В результате происшествия огнем была затронута кровля чердачного помещения столовой и тренажерного зала. При этом основное здание центрального аппарата таможенной службы не пострадало. Как сообщается, рабочие помещения и архив с документами не были затронуты огнем. В завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем на большей части территории Иссык-Кульской области, местами в Чуйской, Нарынской областях, в предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской областей возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха: Чуйская область плюс 34-39, Таласская область плюс 26-31, Баткенская область плюс 30-35, Ошская и Джалабадская области плюс 34-39, Иссык-Кульская область плюс 28-33, Нарынская область плюс 29-34. В Чолпан-Ате днем возможен кратковременный дождь, гроза, днем плюс 29-31, в Бишкеке без осадков, днем плюс 37-39.
1: Жетегүз. Жетегүз Каракол шаарынан батышка карай 28 чакырым аралыкта. Эсекөлдүн түштүк жээгинде жайгашкан эң кооз тоо капчыгайы. Тескей Алатоонун түндүк капталындагы Капчыгай, Ысык көлдү түштүгүнөн айланып өтүүчү Атуйкаш дарыянын куймасында жайгашкан. Тизилип жаткан өгүздөрдү элестеткен, шамалга тоткан, тизилген кызыл аскалардан улам ал жети өгүз деген атка ээ болгон. Ал эми жарылган жүрөк деп аталган кызыл аска жергиликтүүлөр мактанган жай.
2: Көйгөйдү чечкенден көрө анын алдын алган оңой.
3: Ар дайым мыйзамдуу жол бар.
2: Укуктук сабаттуулук жашоону жеңилдетет.
3: Эмгек келишими,
2: турак жай көйгөйү,
3: үй бүлөлүк маселелер,
2: жеке менчикке ээлик кылуу, мурастоо, алимент, юридикалык кеп кеңеш.
3: Мунун баары биринчи радионун жаңы долбоорунда.
2: Аптанын жума күндөрү саат 14:00 сиздин укук уктуруусун угуңуз. Түз эфирде сиздин сурооңузга юристтер жооп берет.
3: Укугуңузду билиңиз, үйрөнүңүз, коргоңуз.
4: Прямой связи. Каждую среду на Биринчи радио с 9:05 до 10:00 ровно в прямом эфире гости в студии, руководители министерств и ведомств, мэры городов, руководители регионов обсуждают актуальные темы, отвечают на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны. Обменяться мнениями могут и радиослушатели, задав вопрос во время программы по телефонам прямого эфира. Прямая связь на Биринчи радио.
5: Овода орошон ойлор.
6: Аргымакты жаман деп, бууданды кайдан табасың? Агайынды жаман деп, тууганды кайдан табасың?
7: Токтогул.

Беринчи радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. Министр транспорта и коммуникации Кыргызстана Талантбек Салкамаев и министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов посетили основные строительные объекты железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, строящиеся на территории Кыргызстана, и на месте ознакомились с ходом реализации проекта. Как сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций, в рамках рабочей поездки министры осмотрели строительство тоннелей, мостов и других инженерных сооружений, а также дали оценку ходу выполняемых работ. Кроме того, были обсуждены текущее состояние строительства, предстоящие этапы и вопросы реализации проекта в установленные сроки. Стороны встретились со специалистами и ответственными сотрудниками, задействованными на строительстве, и обменялись мнениями о ходе реализации проекта, качестве строительных работ и предстоящих этапах. Следует отметить, что в настоящее время на кыргызском участке железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан ведутся широкомасштабные строительные работы. В рамках проекта строятся тоннели, мосты и другие инженерные объекты. Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан является крупным инфраструктурным проектом, направленным на расширение транзитных возможностей Кыргызстана, повышение его логистического потенциала, создание новых рабочих мест и укрепление стратегической роли страны в международном транспортном коридоре. Больше миллиона казахстанцев получили услуги телемедицины. В Казахстане расширяют доступ к дистанционной медпомощи, особенно для жителей отдаленных сел. К сервисам телемедицины уже подключены 655 медорганизаций. Пациенты получают консультации профильных специалистов, не выезжая за пределы своего региона. Доля телемедицинских услуг сегодня превысила 9%. Активнее всего технологии применяют в Алма-Аты, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской, Павлодарской и Туркестанской областях. Следующим этапом станет масштабирование системы. Современным оборудованием планируют оснастить более 4000 медорганизаций по всей стране. Это позволит охватить около 7,5 миллионов жителей сельской местности. Кроме того, телемедицинские сервисы планируют использовать почти в 7000 школ. Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис посетит Азербайджан и Туркменистан с 3 по 5 августа. Глава Федерального департамента иностранных дел проведет официальные переговоры с властями обеих стран, на которых особое внимание будет уделено двусторонним отношениям. В качестве действующего председателя ОБСЕ он также обсудит приоритеты швейцарского председательства в текущем геополитическом контексте. 5 августа в Ашхабаде Кассис встретится с президентом Сердаром Бердымухамедовым и министром иностранных дел Рашидом Миредовым. В центре обсуждений будут отношения между Швейцарией и Туркменистаном, а также роль ОБСЕ в Центральной Азии. В завершение, в качестве действующего председателя ОБСЕ, министр посетит Центр ОБСЕ в Ашхабаде и Государственный энергетический институт Туркменистана, который является партнером центра. В Таджикистане проведены очередные аэровизуальные наблюдения за состоянием ледников, снежных запасов и приледниковых озер. Мониторинг осуществляется в рамках реализации государственной программы по изучению и охране ледников Таджикистана на 2010-2030 годы. Об этом сообщает Комитет по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан. В ведомстве отметили, что в условиях изменения климата и роста угрозы природных катастроф регулярное наблюдение за состоянием ледников, снежных запасов и приледниковых потенциально прорывоопасных озер остается одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере охраны окружающей среды и обеспечения водной безопасности. В комитете отметили, что результаты проведенных наблюдений способствуют эффективной реализации государственной программы по изучению и охране ледников Таджикистана на 2010-2030 годы, развитию криосферных исследований, повышению уровня защиты населения от природных катастроф. В Таджикистане курсируют более 1700 автобусов. При этом в 191 машине кондиционеров нет. Это старые дизельные автобусы 2012-2013 года выпуска, сообщил начальник Главного управления транспорта столицы. По его словам, в 2026 году планируется вывести из эксплуатации половину старых дизельных автобусов, а к началу следующего жаркого сезона полностью отказаться от машин без систем охлаждения. Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.

0: Добрый день, в эфире Биринчи радио программа «Кыргызстан», в студии Айдын Заркулова и Ханат Султагеев. За режиссерским пультом работает Максат Мамыралиев. И сегодня в программе. На Иссык-Куле завершился первый в истории Центральной Азии этап чемпионата мира по водно-моторному спорту F1H2O Гран-при Кыргызстан-Иссык-Куль-2026. О том, как прошли соревнования и какое значение они имеют для Кыргызстана, вы узнаете в сегодняшнем выпуске. Налог на жилые дома, квартиры и отдельные категории земельных участков необходимо уплатить до 1 сентября. Об этом напоминает Государственная налоговая служба Кыргызстана. Обязательство распространяется на жилые дома и квартиры, которые не используются для предпринимательской деятельности. Объем валового внутреннего продукта января-июня этого года по предварительной оценке составил 960 миллиардов сомов. Об этом сообщил председатель Национального статистического комитета Бактыбек Кудайбергенов. Наибольшая доля структуры ВВП пришлась на отрасли, связывающие, оказывающие услуги, которые составили более 50%. Обо всем об этом мы сегодня поговорим в программе. На Иссык-Куле завершился первый в истории Центральной Азии этап чемпионата мира по водно-моторному спорту F1H2O Гран-при Кыргызстан-Иссык-Куль-2026. Несколько дней на берегу озера проходили тренировки, квалификационные и спринтерские заезды, а главным событием стал финальный этап, который определил первого победителя Гран-при Кыргызстана. О том, как прошли соревнования и какое значение они имеют для Кыргызстана, в нашем материале.
1: Скорость, рев моторов, борьба за каждую секунду и тысячи зрителей на берегу Иссык-Куля. Так завершился первый в Центральной Азии этап чемпионата мира F1H2O, соревнование, которое часто называют «Формулой-1 на воде». В течение нескольких дней Иссык-Куль стал местом встречи сильнейших пилотов мира. На водной трассе они боролись не только за победу на отдельном этапе, но и за важные очки чемпионата мира. Главный заезд состоялся 2 августа. Американский пилот Шон Торрес, стартовавший со второй позиции, уже на первых метрах сумел выйти в лидеры и в дальнейшем контролировал ход гонки. Даже после появления желтого флага и вынужденной перегруппировки участников, Торренте сохранил преимущество и первым пересек финишную черту. Таким образом, Шон Торренте стал первым победителем Гран-при Кыргызстана Иссык-Куль. Вторым финишировал Эрик Старк, а третье место занял Марит Стремой. Но еще до финала заезда стало понятно, эти соревнования для Кыргызстана стали гораздо больше, чем просто спортивное мероприятие. Накануне старта состоялась официальная церемония открытия чемпионата. В ней приняли участие президенты Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Главам государств представили спортсменов и гоночные болиды. Выступая на церемонии, президент Кыргызской республики Садыр Чапаров подчеркнул значение чемпионата для международного имиджа страны и развития туризма.
2: Сегодня мир открывает для себя Кыргызстан по-новому. Туризм является одним из важнейших показателей конкурентоспособности нашей страны и ее привлекательности на международной арене. Убежден, что нынешний этап чемпионата мира станет еще одним наглядным подтверждением последовательности нашей политики, направленной на укрепление международного авторитета Кыргызстана. Мы придаем первостепенное значение качеству туристических услуг, обеспечению безопасности, развитию современной инфраструктуры, а также атмосфере искреннего уважения и гостеприимства.
1: В дни соревнования на побережье Иссык-Куля собрались тысячи зрителей. Для многих это стало первым знакомством с водно-моторным спортом такого уровня. Гости наблюдали за скоростными заездами, поддерживали спортсменов и фотографировали гоночные болиды. При этом внимание привлекала не только сама гонка. Соревнования проходили на фоне одного из главных природных символов Кыргызстана – Иссык-Куля. Сочетание международного спорта, горного пейзажа и озера создало особую атмосферу, которую отмечали и гости региона.
3: Масштабное очень, да, все так организовано хорошо, и фудкорты для людей, и места для фан-зоны, которая может даже и не рассчитана для того, чтобы как бы люди сидели, но все равно предоставили места, чтобы не так было жарко, и вот люди, чтобы отдохнули. заснули, и им было не так жарко под солнце, можно сказать.
4: На ваш взгляд, стоит ли такие мероприятия в дальнейшем делать у нас в Кыргызстане?
3: Конечно, стоит проводить, чтобы к нам много туристов приезжало, видело, какая у нас страна, какие у нас горы, какая природа, чтобы люди посещали такие мероприятия, потому что чаще всего такое проводится в Европе, а не у нас. Поэтому я считаю, да, нужно, стоит.
5: Ну, во-первых, организация очень хорошая, все очень быстро и хорошо подготовили. Потом само мероприятие очень интересное. Мы впервые на таком мероприятии, это, конечно, мирового масштаба.
4: Следующие гонки, наверное, будут в Китае.
5: В Шанхае.
4: В Шанхае,
5: да.
4: Потом в Аравии, да?
5: Ну, скорее всего.
4: Вы бы хотели, чтобы после всего этого обратно к нам все это вернулось?
5: Ну, конечно, это интересно.
6: My name is Luca, and I'm coming from England, in Europe. So this is my first time.
2: Для меня это действительно необычный опыт. Я впервые приехал в Кыргызстан и, конечно, впервые оказался на Иссык-Куле. Я много слышал об этом озере, но увидеть его своими глазами – совсем другое впечатление. А увидеть здесь гонки F1H2O – это вообще что-то особенное. Скорость, мощность водок, шум моторов, эмоции зрителей – все это создает невероятную атмосферу. И особенно впечатляет то, как сочетаются спортивные события мирового уровня и потрясающая природа Иссык-Куля. Я думаю, что такие соревнования – прекрасная возможность показать Кыргызстан международной аудитории. Многие люди, которые приехали сюда ради гонок, наверняка откроют для себя не только спорт, но и вашу страну, ее природу и культуру. Для меня это путешествие стало настоящим открытием. Надеюсь, что F1H2O еще не раз будет проходить здесь, и я обязательно хотел бы вернуться на Иссык-Куль.
7: Мероприятие проходит на высшем уровне, очень понравилось, очень атмосферно. Очень много людей именно с разных стран познакомились, пообщались.
4: То есть два в одно получается?
7: Да.
4: И познакомились,
7: да,
4: и посмотрели, да?
7: Да, очень атмосферно именно находиться.
4: А вы вообще первый раз на таком мероприятии?
7: На таком большом международном
4: как
7: мероприятии, да.
4: Один на воде.
7: Да, первый раз.
4: Стоит ли такие мероприятия продолжать и в дальнейшем в Кыргызстане?
7: Безусловно, это большой поток туристов, представление нашей республики на международной арене очень, как я уже сказал, очень атмосферно. И для нашей республики такие мероприятия нужны.
1: Проведение этапа чемпионата мира стало для Кыргызстана еще одной возможностью представить туристический потенциал страны зарубежной аудитории. Интерес к чемпионату проявляли не только профессиональные спортсмены и болельщики. На Иссык-Куль приехали туристы, журналисты, блогеры и создатели контента из разных стран. Для них F1H2O стало возможностью увидеть Кыргызстан с другой стороны, не только как место для отдыха, но и как площадку для проведения международных событий. Одним из гостей соревнований стал тревел-блогер Степан Джаратман.
8: Это большой праздник для всего Кыргызстана. Я всех поздравляю, всех кыргызстанцев, потому что страна и так очень сильно развивалась, а сейчас с этим событием, я уверен, еще будет огромный-огромный шаг вперед. Весь мир узнает про Кыргызстан, и туризм будет очень сильно развиваться, поэтому Эдуарда Кубатова, Садыра Нургаджоевича я очень-очень поздравляю. И, в общем, это реально большой праздник для всего Кыргызстана. Вообще, 100%, вообще никаких сомнений, 1000000%, что да, потому что даже вчера мы видели много видео, когда иностранцы, известные иностранцы, даже водители болидов говорили, мы вообще не знали, что есть такая страна, а сейчас мы просто приехали, мы в таком восторге, мы просто в шоке. Реально, Кыргызстан это самая-самая жемчужина прям для именно туризма во всем мире. Это хорошие цены, это абсолютно разный туризм, это вело, авто, пеший. В общем, вообще, да, 100% весь мир сейчас узнает про Кыргызстан и будет еще больше узнавать.
1: Для организаторов было важно, чтобы проведение гонок соответствовало требованиям безопасности и не наносило вреда окружающей среде. Иссык-Куль является особо ценным природным объектом, поэтому вопросы экологической безопасности во время подготовки и проведения чемпионата находились под особым контролем специалистов. О том, какие меры принимались для защиты окружающей среды и акватории озера, рассказал начальник Иссык-Кульского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской республики Кылычбек Тинтимишев.
9: Каждый день отслеживаем экологическую ситуацию. Утром, перед тем, как опускаются болиды в озеро Иссык-Куль, мы замеряем пробы, берем образцы проб воды. И после проведения соревнования также отбираем образцы проб. Все это, соответственно, везется в центральную лабораторию. А в центральной лаборатории в течение, конечно, нескольких дней там нужно определенные этапы, пока идет разбивка на химические вещества. Потом уже выходит уже анализ.
1: Таким образом, первый гран-при Кыргызстана стал одновременно спортивным, туристическим и международным событием. Для спортсменов это борьба за секунды и очки чемпионата мира. Для зрителей – яркое и необычное зрелище. Для туристической отрасли – дополнительное внимание к Иссык-Кулю. А для Кыргызстана – возможность показать свои возможности в проведении международных соревнований. На церемонии закрытия председатель кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Касымалиев отметил, что в эти дни Иссык-Куль стал центром мирового водно-моторного спорта. По его словам, миллионы зрителей получили возможность увидеть красоту природы Кыргызстана, гостеприимство народа и потенциал страны.
10: Иссык-Куль – табиаттын бизге берген эң кымбат белектеринин бири. Иссык-Кулдун
2: Сегодня мы завершаем первый в Кыргызстане этап чемпионата мира по водно-моторному спорту UIM F1H2O Гран-при Кыргызстана Иссык-Куль-2026. В эти дни Иссык-Куль стал центром мирового водно-моторного спорта. Здесь собрались сильнейшие спортсмены мира, а миллионы зрителей получили возможность увидеть не только захватывающие гонки, но и красоту нашей природы, гостеприимство кыргызского народа и возможности нашей страны. Мы показали, что Кыргызстан способен на высоком организационном уровне принимать международные соревнования мирового масштаба. Но этот чемпионат – это не только спорт. Он стал площадкой, которая объединяет людей, укрепляет дружбу и взаимопонимание между странами. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность Международной федерации водно-моторного спорта, национальным федерациям, спортсменам, организаторам, партнерам, волонтерам, медицинским работникам и всем, кто обеспечил проведение этого большого события. Особые слова благодарности спортсменам. Вы продемонстрировали настоящий профессионализм, мужество и уважение к соперникам. Именно эти ценности делают спорт важной частью международного сотрудничества. Поздравляю победителей и призеров чемпионата. Желаю всем участникам новых достижений, безопасных стартов и ярких побед. Этот чемпионат завершился, но для Кыргызстана история международного спорта только начинается. Мы будем продолжать развивать спортивную инфраструктуру, принимать соревнования мирового уровня и использовать спорт для развития туризма, экономики и международного сотрудничества.
10: Дүйнөлүк спорттун жаңы дареги. Биз сиздерди ар дайым күтөбүз.
1: Глава кабинета министра

спортсменов, организаторов, партнеров, волонтеров, медицинских работников и всех служб, обеспечивших проведение соревнований. Завершился чемпионат торжественной церемонией награждения. Победитель первого гран-при Кыргызстана Шон Торенте поднялся на высшую ступень пьедестала, получив главный приз соревнований. Первый в истории Центральной Азии этап F1H2O завершен. Формулу-1 на воде хотят проводить на Исык-Куле ежегодно. Об этом сообщил журналистам директор Государственного агентства по развитию туризма Эдуард Кубатов. По его словам, уже подписан предварительный меморандум с Международным

0: сейчас буквально десятки минут назад мы закончили гран-при, чемпионат мира по Формуле 1 на воде. Круг был 2-километровый, и лучшие пилоты мира прошли 40 кругов на 2-километровом кругу. Выиграл чемпионат мира и гран-при Исыкуль знаменитый, самый легендарный пилот Шон Френти. Это его 11-я большая мировая победа. Вот он завершает свою карьеру славную, легендарную. Он сказал, если я выиграю гран-при Исыкуль, на этом заканчиваю свою карьеру. Это, я считаю, что сегодня было колоссальное достижение. Посмотрите, гонка была честная, гонка была очень-очень опасной. Но во время гонки не было ни столкновений, не было никакой катастрофы. Все завершилось идеально. Друзья, мы сейчас имеем предварительный меморандум с организацией Формулы 1 и УИ. Мы сейчас ведем юридические переговоры для того, чтобы выйти на формат, для того, чтобы чемпионат мира проводить на Исыкуле ежегодной основе.
1: Главное наследие этих соревнований – не только спортивные результаты. Кыргызстан получил опыт проведения крупного международного турнира, а Исыкуль еще раз продемонстрировал свой потенциал как площадка для международных спортивных и туристических событий. И, возможно, именно этот гран-при станет началом новой традиции, когда самые быстрые лодки мира будут возвращаться на Исыкуль, а вместе с ними сюда будут приезжать новые спортсмены, туристы и гости со всего мира. Сулдакеев, Беринчи радио. Налог на жилые дома, квартиры и отдельные категории земельных участков необходимо уплатить до 1 сентября 2026 года. Далее подробно.
2: У граждан остается время до 1 сентября сего года, чтобы успеть уплатить в срок налог на жилые

0: налог на жилые дома, квартиры, неиспользуемые для предпринимательской деятельности, налог на придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки. Напомним, с 1 марта 2026 года в стране введена система автоматического начисления налога на основе данных государственного кадастра. Нововведение было направлено на упрощение процедуры для граждан, исключение человеческого фактора и обеспечение равных условий налогообложения. С недавнего времени налоговые отчисления на недвижимое имущество осуществляются в кабинете налогоплательщика, где ГНС определяет сумму налога на основании данных об имуществе. Не надо заполнять никакие бумаги. Все происходит в кабинете налогоплательщика. Для актуализации данных Государственная налоговая служба, а также Госагентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии страны объединили базы данных по владению недвижимостью, как жилой, так и нежилой. Теперь у обоих ведомств есть единая информация о том, кто и чем владеет. По словам главного инспектора отдела местных налогов Управления контроля за взысканием задолженности и местных налогов Государственной налоговой службы при Кабинете министров Кыргызской Республики Бакыт Иманкулова, следует обратить внимание, что налоговые извещения о начислении налога на имущество направляются налоговым органам-налогоплательщикам не позднее 1 августа налогового периода. Налоговые извещения – это документ, содержащий сведения о начисленной сумме налога на имущество за соответствующий налоговый период.
1: Для того, чтобы посмотреть налоговое извещение о начислении налога на имущество, можно дистанционно.

течение определенного срока, значит, это рассматривается и открывается личный кабинет. Следовательно, в этом личном кабинете налоговым органам, налогоплательщику до 1 августа направляется извещение о, значит, именно о начислении налога, налогового обязательства. И это налоговое извещение, это документ, содержащий сведения о начислении суммы налога. Для просмотра извещения через личный кабинет надо авторизоваться, на главной странице перейти в раздел «Переписка с ГНС», потом, значит, открыть подраздел «Уведомления», там несколько будет подразделов, выберите раздел «Извещение ГНС», и далее

Для уплаты налога через кабинет налогоплательщика необходимо выполнить следующие действия. Войдите в кабинет налогоплательщика. На главной странице в разделе «Налоговые обязательства» отображается сумма начисленного налога на имущество за текущий налоговый период. Выберите объект имущества, по которому необходимо произвести оплату. После выбора объекта имущества система отобразит сведения о начисленной сумме налога, подлежащей уплате. Нажмите кнопку «Оплатить». Система автоматически сформирует QR-код для уплаты, банковские реквизиты, расчетный счет для перечисления платежа по выбранному виду налога. Произведите оплату любым удобным способом, используя QR-код или банковские реквизиты. Говорит главный инспектор отдела местных налогов Управления контроля за взысканием задолженности и местных налогов Государственной налоговой службы при кабинете министров Кыргызской республики Бакыт Иманкулов,

0: оказалось, чтобы было корректное начисление налога на имущество, надо сверить с кадастровой службой вот эти характеристики объекта.
1: Напомним, до 1 сентября текущего года необходимо уплатить налог на жилые дома к

0: ruby.kg.
1: Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Асылмалиев накануне 2 августа принял участие в торжественной церемонии закрытия этапа чемпионата мира по водно-моторному спорту F1 H2O Гран-при Кыргызстана Иссык-Куль 2026. По его словам,

национальным федерациям, организаторам, партнерам, волонтерам, представителям силовых структур, медицинским работникам и всем, кто внес вклад в успешное проведение чемпионата. Особые слова признательности были адресованы спортсменам. Адалбек Асамалиев поздравил.

принимать соревнования мирового уровня и использовать спорт как эффективный инструмент развития туризма, экономики и международного сотрудничества. Далее состоялась церемония награждения победителей чемпионата мира F1 H2O Гран-при Кыргызстана Иссык-Куль 2026. Под председателем

ходе заседания были рассмотрены вопросы репатриации детей, оставшихся без попечения законных представителей, реализации указа президента Кыргызской Республики о социальных работниках, осуществляющих социальное сопровождение детей, государственных

отвечает пресс-служба ведомства. В ходе рабочей поездки министр встретился с ответственными руководителями и представителями подрядных организаций. Он поручил завершить проект в установленные сроки, обеспечить высокое качество строительства и строго соблюдать все технические требования. Таланбек Султабаев отметил, что реализация проекта осуществляется при поддержке президента Кыргызстана.

После завершения проекта будет введена в эксплуатацию современная четырехполосная автомобильная дорога второй категории с разделительным барьерным ограждением. Ожидается, что обновленная

внутреннего туризма. Кроме того, министр поручил ответственным лицам обеспечить постоянный контроль за ходом строительства и гарантировать выполнение всех работ подрядными организациями в установленные сроки и с надлежащим качеством. Министерством природных ресурсов, экологии

горных районах страны возможны сходы сели, об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций. По данным ведомства, в связи с ожидаемыми сильными дождями, сегодня, 3 августа, во второй половине дня, а также с 4 по 6 августа, в горных и предгорных районах республики сохраняется опасность сходы сели и подтоплений. Далее о погоде. Как сообщает Кыргызстан,

0: продолжаем программу «Кыргызстан» и переходим к другим темам эфира. Объем валового внутреннего продукта января-июня 2026 года по предварительной оценке составил 960 миллиардов сомов. Об этом сообщил председатель Национального статистического комитета Бактыбек Кудайбергенов. По его данным, по сравнению с отчетным периодом прошлого года, он увеличился на 11,9%. Наибольшая доля структуры ВВП пришлась на отрасли, оказывающие услуги, которые составили более 50%. Продолжение темы далее.
1: Сегодня в ходе встречи сотрудники Нацстаткома озвучили информацию об итогах социально-экономического положения Кыргызской Республики в январе-июне 2026 года, проинформировали о состоянии

2026 года составил 450,4 миллиардов сомов. При этом индекс физического объема по отношению к январю-июню 2025 года составил 112,7%. Рост промышленного производства по сравнению с январем-июнем 2025 года обеспечен повышением объемов производства химической продукции.

0: транспортных средств на 40,7%, строительных материалов на 33,4%, основных металлов на 11,9%, пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, на 8,2%, а также добычи полезных ископаемых на 12,8%, сообщил председатель Национального статистического комитета Бактыбек Кудайбергенов.
1: Валовый выпуск продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства января-июня 2026 года составил 134,5 миллиарда сомов и увеличился на 4,3% за счет роста продукции животноводства. Объем валовой продукции строительства составил 208,7 миллиарда сомов, увеличившись в 1,7 раза. Рост валовой продукции строительства по сравнению с январем-июнем 2025 года обусловлен увеличением объемов инвестиций.

0: продовольственные товары на 3,3% и услуги на 8,3%.
1: В январе-июне 2022 года объем оборота оптовой розничной торговли составил 943,1 миллиарда сомов и по сравнению с январем-июнем прошлого года вырос на 5%. Увеличение оборота оптовой розничной торговли, ремонт автомобилей и мотоциклов по сравнению с январем-июнем 2025 года обеспечено в основном ростом объемов.

направленных на создание, воспроизводство и приобретение основных фондов. В их структуру входят стоимость всех видов строительных работ, закупка оборудования, машин, транспортных средств, стоимость инструментов, инвентаря, затраты на прочие капитальные работы и проектные изыскательные работы.

полезных ископаемых, обрабатывающих производств, транспортной деятельности и хранения грузов, обеспечение снабжения электроэнергией, газом, паром, в объекты образования,

0: ЕС планируется ввести новые правила электронной торговли. Страны проводят ратификацию международного соглашения, обновляют национальные законы и настраивают IT-системы для бесперебойного обмена данными с маркетплейсами. К примеру, в Кыргызстане появятся таможенные склады для интернет-магазинов в рамках новых правил электронной торговли ЕС. Ранее в ЕС началась работа над регулированием электронной торговли и созданием условий для работы маркетплейсов. В Кыргызстане отмечали рост этого направления и необходимость закрепления единых правил для участников рынка. Подробности далее.
1: В Евразийском экономическом союзе начинается новый этап регулирования электронной торговли. В последние годы объемы покупок товаров через интернет резко возросли. Граждане заказывают товары на онлайн-площадках разных стран мира и получают их с доставкой прямо на дом. В таких условиях возникла необходимость внедрения единых правил, регулирующих сферу электронной коммерции. Согласно новому порядку, товары, приобретенные в зарубежных интернет-магазинах и на маркетплейсах, будут выделены в отдельную категорию «товары электронной торговли», для которых предусмотрена специальная таможенная декларация. В Кыргызстане появится

0: и развития инфраструктуры Минэкономики Алина Кулжанова. По ее словам, компании смогут заранее завозить товары в страну и хранить их до поступления заказов. Это позволит не ждать каждый раз поставку из-за рубежа после оформления покупки.
1: У Министерства экономики стала задача именно в части разделения электронной торговли на внешнюю и на внутреннюю. Как мы знаем, Кыргызстан является участником Евразийского экономического союза. В рамках союза у нас отдельные нормы законодательства, которые регулируют этот вопрос. И есть внешняя электронная торговля, когда к нам, то есть страны ЕАЭС, товары завозятся из третьих стран, то есть из третьих маркетплейсов. Поэтому последние несколько лет перед нами стала задача разработать новый вид таможенного регулирования электронной торговли. В связи с этим мы разработали, пятерка стран ЕАЭС разработали протокол о внесении изменений в таможенный кодекс ЕАЭС, который был ратифицирован законом Кыргызской Республики номер 168 в 2024 году.
0: По мнению экспертов, новый механизм повысит прозрачность онлайн-торговли и поможет сократить объемы теневого импорта. Кроме того, преследуются цели по защите прав покупателей, обеспечению законного оборота товаров и

0: В Кыргызстане появится национальный оператор электронной торговли, сообщила заместитель генерального директора ОАО «Кыргызпочтасы» Улджан Масиянова. По ее словам, оператор будет полностью отвечать за таможенное оформление интернет-покупок и их возврат.
1: «Кыргызпочтасы» ведет работу, заключает договора с частными интернет-магазинами и осуществляет доставку их до граждан. Но также еще можно сказать, что через Инстаграм покупают наши жители, которые приобретают. Да? Еще есть, ну, например, у каждого продавца есть свои странички, и оттуда покупают покупатели-продавцы. Ну, этого учета нету как такового.
0: По мнению экспертов, данные изменения направлены на обеспечение единых правил во всех странах-участницах и создание условий для автоматического обмена данными. Для Кыргызстана это направление имеет особое значение, так как интернет-торговля в стране расширяется с каждым годом, а число граждан, пользующихся услугами международных маркетплейсов, постоянно растет. Новые правила облегчат контроль за движением товаров, позволят сократить сроки доставки и упростить таможенные процедуры. Об этих нововведениях экономист Нургуль Акимова отмечает следующее.
2: Утвержден список товаров, из исключений, да, которые нельзя будет оформить в упрощенной декларации для электронной торговли. Это касается покупок, действующих правилам для личного пользования. Этот список входит, например, автомобили или там. Есть перечень товаров, я думаю, что он доступен на сайте ЕЭК.
0: По мнению экспертов, новые правила в сфере

0: услуг для потребителей, а для бизнеса создается конкурентоспособный и прозрачный рынок.
1: С 31 июля 2026 года начался второй этап практической реализации соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок. Об этом сообщили в ЕЭК. В рамках второго этапа расширяется использование навигационных пломб. Теперь они применяются в отношении перевозок товаров по таможенной процедуре таможенного транзита. На все категории товаров, перевозимые автомобильным транспортом, на отдельные категории налогоемких товаров, одежда, обувь, бытовая техника, перевозимые железнодорожным транспортом. Эти товары будут отслеживаться дополнительно к тем, которые уже подлежат пломбированию с первого этапа, за исключением изъятий, установленных решением Совета ЕЭК от 9 июля текущего года. Ранее в рамках первого этапа с 11 февраля текущего года пломбированию подлежали санкционные отдельные виды подакцизных товаров, алкоголь, табак, перевозимые автомобильным и железнодорожным транспортом, отдельные категории товаров, одежда, обувь, техника, перевозимые автомобильным транспортом по процедуре транзита, и также никотиносодержащая продукция и никотиновое сырье, помещаемые по таможенную процедуру экспорта. Уважаемые радиослушатели, на этом программа «Кыргызстан» завершена. Сегодня для вас провели эту программу Айдай Назаркулова и Канат Султакиев. Вы продолжаете слушать Биринчи радио. Не переключайтесь, оставайтесь с нами.

Вы слушаете Биринчи радио, в эфире новости часа. Железная дорога Балыкчи-Хочкор-Харакече-Макмал в перспективе соединит север и юг Кыргызстана и даст новый импульс экономике страны. Об этом в эфире Биринчи радио сообщил генеральный директор государственного предприятия национальная компания «Кыргызтемиржолу» Азамат Сакиев. Он отметил, что 25 июля с участием президента Садыра Джапарова открылась первая 63-километровая ветка Балыкчи-Хочкор. По словам Сакиева, впервые за 78 лет Кыргызстан начал строительство железной дороги собственными силами и за счет средств предприятия. Сейчас готовится технико-экономическое обоснование следующих участков до Харакече и далее до Махмала. Реализация проекта позволит соединить железнодорожным сообщением север и юг страны, снизить логистические расходы и разгрузить автомобильные дороги. Азамат Сакиев также сообщил, что стоимость строительства участка Балыкчи-Хочкор составила около 955 тысяч долларов за километр, что значительно ниже предложений иностранных компаний, оценивавших строительство в 5-8 миллионов долларов за километр. Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана предлагает гражданам воспользоваться услугами единого контакт-центра 1210, созданного для оперативного и доступного информационно-консультационного обслуживания в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Позвонив по короткому номеру 1210, граждане бесплатно могут получить консультации специалистов по вопросам растениеводства и современных агротехнологий, животноводства и ветеринарии, обеспечения семенами, минеральными удобрениями и защиты растений. Также специалисты контакт-центра предоставляют информацию по вопросам орошения и использования водных ресурсов, государственных программ поддержки, льготного кредитования и субсидий, производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, а также по услугам министерства и другим направлениям аграрной отрасли. Ведомство отметили, что специалисты контакт-центра оперативно ответят на вопросы граждан и окажут необходимые

производителей, а также позволяет быстро получать государственные услуги и консультации в сфере сельского хозяйства. В Октябрьском районе Бишкека возбуждено уголовное дело по факту поражения несовершеннолетнего электрическим током. Происшествие произошло 26 июля на улице Айдиева в 6 микрорайоне. 9-летний мальчик получил удар током во время игры в бетонном арыке возле дороги. Ребенка доставили в больницу, где он впал в кому. Позже мать сообщила о его смерти. Следственная служба УВД Октябрьского района возбудила уголовное дело по статье 272 Уголовного кодекса Кыргызской Республики «Нарушение правил безопасности при проведении работ». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Действиям причастных лиц будет дана правовая оценка. Сегодня, 3 августа, Национальный банк вводит в обращение золотую коллекционную монету 35 лет независимой Кыргызской Республики из серии «Исторические события». На лицевой стороне монет изображен снежный барс на фоне государственного флага Кыргызстана. Также указан номинал 100 сомов и надпись 35 лет. На оборотной стороне размещена цифра 35 с изображением государственного герба и элементами традиционного кыргызского орнамента курак. Монета изготовлена

0: Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата эгемендүү мамлекетибиздин басып өткөн жолу, Кыргызстандын жаркын келечеги, мамлекеттүүлүгүбүздүн бекемдиги жана элдин ынтымагы тууралуу баяндаган Эркин өлкө уктуруусу биринчи радиодо. Уктуруу ар дайым шейшемби жана бейшемби күндөрү саат 10:35 эфирге чыгат. Эгемендүү эркин өлкөнүн көз карандысыздык жылдарындагы басып өткөн жолу, алдыдагы максаттары, ишке ашуудагы багыттары тууралуу биринчи радиодон угуңуз. Ушул эле уктурууну биринчи радиодон ишемби жана жекшемби күндөрү саат 7:40 өткөндө кайталап уктурабыз. Биринчи радиодо эркин өлкө өткөрүп жибербеңиз.
1: Деятельность бизнеса в Кыргызской Республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему единого окна, реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35 ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16314 разрешительных документов по всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений, необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
2: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорган. Все этапы видны в системе. Необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее. И это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
3: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
4: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласует. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
1: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
5: С запуском платформы AI Trade KG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
1: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
6: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
1: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
7: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
1: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась с 30% до 80%.
7: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
1: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг – быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.
0: В Бишкеке 19:00.

0: Вы слушаете Беринчи Радио, в эфире итоговый выпуск новостей. У микрофона Канат Султакеев, за режиссерским пультом работает Бектурсун Калдаров. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Султанов Омар Абдыразакович освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Кыргызской Республики в Швейцарской Конфедерации, постоянного представителя Кыргызской Республики при Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женева и назначен чрезвычайным и полномочным послом Кыргызской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал закон Кыргызской Республики о геологических парках в Кыргызской Республике, принятый Жогорку Кенешем 24 июня текущего года. Закон принят в целях создания самостоятельной правовой базы для формирования национальной сети геологических парков, геопарков, обеспечения сохранности уникальных геологических объектов и стимулирования развития регионов через устойчивый туризм. Закон определяет правовые основы создания и функционирования геологических парков в Кыргызской Республике, а также устанавливает режим охраны и использования территории геологических парков, геопарков. Закон предусматривается полномочия Кабинета министров Кыргызской Республики по утверждению порядка создания, функционирования, изменения границ и ликвидации геологических парков, геопарков, а также типового положения, предусматривающего правила организации деятельности и геологических парков, геопарков. При этом закон также предусматривается, что предложение о создании геопарка может исходить от государственных органов, органов местного самоуправления, научных организаций или общественных объединений на основании соответствующего научного обоснования уникальности геологических объектов, расположенных на территории геологического парка, геопарка. Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан идет без задержек и даже с небольшим опережением графика. Об этом сегодня в эфире Беринчи Радио сообщил генеральный директор государственного предприятия национальной компании «Кыргызтемиржолу» Азамат Сакиев. В настоящее время возводятся мосты, строятся туннели и ведутся земляные работы. Как рассказал Сакиев, дорогу планируют завершить к 2030 году. Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
1: Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан считается одним из крупнейших инфраструктурных проектов в истории Кыргызстана. Ее цель – соединить железнодорожную сеть Китая с Центральной Азией, а затем через Туркменистан, Иран и Турцию обеспечить более короткий путь к рынкам Европы. Общая протяженность дороги составит около 480 километров, из них более 304 пройдут по территории Кыргызстана. Строительство железной дороги идет без задержек и даже с небольшим опережением графика. Об этом в эфире Беринчи Радио рассказал генеральный директор госпредприятия НК «Кыргызтемиржолу» Азамат Сакиев.
2: Кыргызстан, Китай, Узбекистан – это мегапроект не только в значении нашей страны, и в целом для Китая, для Узбекистана, и в целом для других стран, которые будут проходить эту дорогу далее в Европу, окно в Европу, как мы это называем, новый шелковый путь. Это важный проект. Технически могу сказать, это один из сложнейших проектов именно строительства железной дороги. Почему? Потому что, как вы знаете, у нас страна горная, очень много тяжелых участков, очень много туннелей, мостов, которые будут в дальнейшем строиться. Поэтому специалисты международного уровня делали это ТЭО, что в итоге сейчас, с уверенностью могу сказать,

0: частями идет работа. Строятся туннели, мосты возводятся, первые сваи, да, мостов, соответственно, и земляные работы, полотно во всех участках, еще раз повторюсь, строится эта железная дорога. Технически, да, тяжело, но с уверенностью мы идем, этот проект успешно проходит, без каких-либо нареканий, опозданий. Мы даже, наверное, инсайдерская информация, чуть-чуть опережаем, как говорится, график работы.
1: Кыргызстан станет транзитной страной между Китаем и Центральной Азией. Доходы будут формироваться за счет платы за перевозку грузов, железнодорожных тарифов, обслуживания поездов, логистических услуг. Железная дорога пройдет через Нарынскую и Джалабадскую области, что может стимулировать строительство складов, развитие промышленности, открытие логистических центров, а также рост малого и среднего бизнеса. Появится более короткий маршрут доставки грузов между Китаем и странами Центральной Азии. Это позволит сократить сроки перевозок, снизить транспортные расходы. Азамат Цакеев отметил, что

0: мы зарабатываем. Соответственно, второй момент – это транзит, который будет зарабатывать, да, наша страна. Это огромные средства, как наш уважаемый президент сказал, я даже могу повторить его, да, вот слова, то, что это будет вторым контором. На самом деле будет это очень экономически успешным проектом, дай бог. И в-третьих, наша продукция открывается миру, понимаете? Почему? Потому что к нам открывается Европа, страны Персидского залива. Мы соединяем нашу, да, железную дорогу именно с такими там большими странами, да, то же самое, как Индия, еще раз повторю, Европа, Туркменистан. Наша продукция уже с легкостью может, будет проходить, продаваться на международном рынке. Поэтому этот проект, ну, не знаю, по всем направлениям он является экономически важным и эффективным. Поэтому время покажет, мы достроим эту дорогу, а уже потом в последующем определенные скептики, наверное, поймут, что этот проект нужен как воздух, как вода.
1: При строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан в Кыргызстане особое внимание уделяют экологии. Как сообщил генеральный директор госпредприятия национальная компания «Кыргызтеміржолу» Азамат Сакиев, технически это один из сложнейших проектов.
0: Очень много были моментов,

почему мы еще говорим международного уровня, да? Вы знаете, у нас очень много в Казахстане заповедников, таких мест, да, где мы не должны, природа у нас охраняемая, экологическую мы должны ее как бы в обязательном порядке учесть. Да? Это не просто галопом пошел, неважно, что там природа какая бы, да, мы не должны это портить, поэтому мы проходили заповедники, не трогая эти заповедники, мы проходили через туннели, приходилось

очереди мы начали строить, чтобы время как бы не терять, проходили именно через вот эти заповедники, чтобы не задевать нашу экологическую среду. В остальном, где бы мы ни проходили, мы преодолеваем. Самое главное, вот я же говорю, мы на моменте очень много выходят и какие-то исторические курганы, да, которые потом в целом мы должны

0: Общая стоимость проекта оценивается примерно в 4,7 миллиардов долларов США. Если проект будет завершен в запланированные сроки и обеспечит устойчивый поток грузов, железная дорога может стать одним из ключевых факторов экономического развития Кыргызстана. Она способна увеличить транзитные доходы, улучшить транспортную связанность страны, а также привлечь инвестиции и создать новые рабочие места. Айдай Низаркулова, Биринчи радио.
1: Месяца назад, 3 июля, в Иссык-Кульской области официально начала работу специальная финансовая инвестиционная территория Тамчи. Новая инвестиционная площадка создана для привлечения отечественного и иностранного капитала и должна стать одним из новых центров деловой активности в Кыргызстане. Далее подробно. Еще месяц назад состоялось официальное открытие новой специальной финансовой инвестиционной территории Тамчи. В церемонии приняли участие президент Кыргызстана Садыр Джапаров, представители правительства, дипломатического корпуса, международных организаций и зарубежного бизнеса. СФИТ создается как отдельная площадка с особыми условиями для инвесторов. Здесь предусмотрены собственный финансовый регулятор, единый цифровой регистратор, специальный налоговый режим и возможность 100% иностранного владения бизнесом. По замыслу авторов проекта, Тамчи должна стать не просто инвестиционной зоной, а полноценным деловым центром, способным привлечь крупные международные компании и новые проекты в Кыргызстан. На церемонии открытия президент Садыр Джапаров отмечал, что для СФИТ уже сформирована необходимая законодательная база, которая определяет статус территории, порядок регистрации и лицензирования, а также гарантии защиты прав инвесторов.
2: Законодательством о специальной финансовой инвестиционной территории Тамчи определены статус территории, ее правовая основа, порядок деятельности, органы управления, регулирование, регистрация, лицензирование, механизмы разрешения споров и гарантии для участников. Именно благодаря такому тщательному подходу создан полноценный правовой институт, направленный на долгосрочное функционирование инвестиционной территории Тамчи, защиту интересов всех участников и укрепление доверия инвесторов. Согласно предварительным прогнозам, проект будет постепенно набирать темпы развития, и к 2035 году на этой инвестиционной территории ожидается работа более 3900 компаний-резидентов и создание более 10 тысяч новых рабочих мест. Как вам известно, когда на финансово-инвестиционную территорию приходят компании, вместе с ними приходят новые заказы для строителей, поставщиков, транспортных компаний, гостиниц, ресторанов, сервисных организаций, фермеров и предпринимателей. Таким образом, этот проект дает нашему народу работу, бизнесу новые возможности, а государству новые источники экономического роста.
1: Платформа. Одним из ключевых преимуществ новой площадки станет специальный налоговый режим. В течение 49 лет для резидентов предусмотрены нулевые ставки по налогу на прибыль, дивиденды, прирост капитала и НДС. Кроме того, инвесторам гарантированы свободная репатриация прибыли и возможность полного иностранного владения бизнесом. Ожидается, что такие условия позволят привлечь в Кыргызстан новые международные проекты. О том, какой интерес уже проявляется зарубежные компании и какие направления инвестирования являются наиболее перспективными, говорит глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызской республики Равшанбек Сабиров.
3: Проект очень значимый проект, и она за собой потянет всю экономику нашей страны, потому что здесь будет создаваться около 10 тысяч рабочих мест. И инновационные это самые, вот эти современные технологии здесь будут, значит, здесь будут международные компании, которые будут обучать, значит, проводить тренинги нашим молодежи. И также это сам на берегу жемчужины Иссык-Куль создается такой значимый СФИТ Тамча.
1: Первые результаты появились уже на старте проекта. В рамках церемонии открытия сертификаты первых 5 компаний резидентов получили представители бизнеса из Объединенных Арабских Эмиратов, Гонконга, Швейцарии, Казахстана и Южной Кореи. Еще 15 иностранных компаний на тот момент проходили процедуру регистрации. При этом развитие СФИТ предлагает эффект не только для самих инвесторов. Реализация проектов на территории Тамчи может дать дополнительные дополнительный импульс строительству, гостиничному и ресторанному бизнесу, транспорту и другим сферам экономики. О том, какие экономические изменения может принести новая инвестиционная площадка, первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев.
4: Темпов роста экономики, безусловно, поддержать эти темпы нужны. Безусловно, всегда инвестиции. Это один из таких глобальных факторов мировых, которые способствуют привлечению иностранных инвестиций, продвижению страны на международном инвестиционном уровне. Кроме того, это также привлечение в туристический сектор, это продвижение Кыргызской Республики на мировой арене. Мы входим в топ стран, которые как бы непосредственно занимаются привлечением и управлением инвестиций. Я думаю, что это как раз-таки один из факторов. И, безусловно, это и доходы в республиканский бюджет.
1: Новая инвестиционная площадка призвана дать импульс не только привлечению капитала, но и развитию предпринимательства, созданию новых производств и рабочих мест. Для экономики страны это означает расширение деловой активности и появление новых возможностей для отечественного бизнеса. О том, какую роль СФИТ Тамчи может сыграть в развитии экономики и привлечении новых инвесторов, рассказал министр экономики и коммерции Кыргызстана Бакыт Сыдыков.
5: Для реализации этого проекта перво-наперво, вот я упомянул, 20 миллиардов долларов инвестиций в Кыргызскую Республику, это все равно по определению СФИТ Тамчи, если мы закон посмотрим.

0: ежегодное отчисление сумм в республиканский бюджет.
1: Особое внимание при создании СФИД уделено финансовому и правовому регулированию. Территория работает на принципах английского права, а одним из ключевых элементов станет Международный центр по разрешению коммерческих и инвестиционных споров. Предполагается, что такой механизм позволит инвесторам рассчитывать на понятные и прозрачные процедуры при ведении бизнеса и разрешении возможных споров. О правовых механизмах и гарантиях, предусмотренных для участников СФИД, рассказал министр юстиции Кыргызской Республики Аяз Баетов.
2: Один из самых важных моментов – это создание особого правового режима и особой защиты для инвесторов на принципах английского права. Поэтому создается Международный центр по разрешению споров, арбитражный центр, где будут работать, конечно, такие известные международные юристы, которые будут обеспечивать защиту прав инвесторов и разрешение споров на принципах общего права. Да? Конечно, сейчас идет, определяется лицо, которое будет возглавлять данный центр, рассматривается несколько известных международных юристов. Но это очень важная часть проекта ТАМЧИ.
1: При этом ТАМЧИ рассматривается не только как финансовая и деловая площадка. Территория расположена в Иссык-Кульской области, рядом с одноименным селом и международным аэропортом Иссык-Куль. Общая площадь инвестиционной зоны составляет около 6 тысяч гектаров. Здесь уже работает современный бизнес-центр, продолжается строительство гостиничных и жилых объектов. По предварительным прогнозам, к 2035 году на территории СФИД смогут работать более 3900 компаний-резидентов, а количество новых рабочих мест превысит 10 тысяч. Говоря о перспективах проекта, глава государства отдельно подчеркнул необходимость сохранения уникальной природы Иссык-Куля. Развитие территории, по его словам, должно проходить соблюдением всех природоохранных требований. Для Кыргызстана это особенно важно. Инвестиционная активность должна сочетаться с ответственным отношением к окружающей среде. СФИД ТАМЧИ создана с расчетом на долгосрочную перспективу. 49-летний специальный режим должен обеспечить инвесторам стабильные условия для реализации проектов. Теперь главная задача – наполнить созданную площадку конкретными инвестиционными проектами и обеспечить их успешную реализацию, сохранив при этом уникальную природу среду Иссык-Куля. Канат Султакеев, Биринчи радио.
3: В строительной отрасли Кыргызстана исполнилось 101 год. В Минстрой отметили, что более чем век отрасль прошла различные этапы развития и сегодня стала основным государственным органом, реализующим строительную политику страны. Далее подробно.
4: Строительной отрасли Кыргызстана в этом году исполняется 101 год. Об этом сообщили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики. По данным ведомства, 101 год назад, 2 августа 1925 года, решением Президиума Исполнительного комитета Кыргызской автономной области был создан первый государственный строительный орган страны – Кыргызская государственная строительная контора. Эта дата считается началом истории Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики. Отметим, что в последние годы в Кыргызстане строительство идет хорошими темпами. Об этом и говорил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики Нурдан Урунтаев ранее в эфире Биринчи радио. Он отметил, что темпы строительства в стране сейчас достаточно хорошие, и Минстрой прилагает усилия для обеспечения населения жильем.
5: Согласно нашему анализу, в стране активно ведется строительство и составляет около 14 миллионов квадратных метров. Мы прилагаем усилия, чтобы в год сдавать более 3 миллионов квадратных метров. К примеру, в прошлом году мы превысили показатели и сдали в эксплуатацию более 3 миллионов квадратных метров. Есть мировые показатели, согласно которым в год должно сдаваться 15 квадратных метров о каждого родившегося ребенка. И мы должны закрывать строительный фонд. После развала Советского Союза таких показателей строительства у нас не было, и образовался такой вакуум, что людям не хватало квадратных метров жилья. Сейчас мы прилагаем усилия, чтобы догнать необходимые показатели.
4: За последние несколько лет строительная отрасль Кыргызстана стала одной из самых быстро растущих отраслей экономики. Активное развитие наблюдается как в жилищном строительстве, так и в возведении дорог, социальных объектов и коммерческой недвижимости. Увеличение государственных и частных инвестиций способствовало росту объемов строительства, созданию новых рабочих мест и улучшению городской инфраструктуры. Заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики Талантбек Иманакун Улу рассказал о строительстве крупных объектов в стране.
5: За последние 5 лет, благодаря президенту, мы видим, как развивается наша отрасль, получила новое развитие. Сейчас строится много объектов. Сегодня темпы строительства в Кыргызстане превышают строительство в других странах ЕАЭС. Хочу отметить, что 101-я годовщина строительства – это важная дата, и сегодня я хочу поздравить всех своих коллег с праздником. Сегодня в стране строятся крупные объекты, среди которых Камбаратынская ГЭС, Алатау Резорт, Китай, Кыргызстан, Узбекистан, энергетические и другие объекты.
4: Талантбек Иманакун Улу отметил, что в этом году, как и ежегодно, ко дню независимости в Кыргызстане будет открыто 100 объектов. Также он рассказал о том, что по итогам прошлого года министерство сдало в эксплуатацию 291 объект.
5: Если остановиться на основных показателях, то по итогам 2025 года наше министерство сдало в эксплуатацию 291 объект. Среди них крупный стадион в Караколе, стадион имени Долана Омурзакова, свыше 50 школ, 30 детских садов и другие социальные объекты. В 2026 году мы строим аэропорт Манас, аэропорт Воше, который планируем завершить до конца года. К 35-летию независимости празднование пройдет в Таласе, и к этой дате мы строим объекты мемориальный комплекс Чингис Ааламе, комплекс Манас-Ордо и детский развлекательный комплекс Баластан. Также в этом году мы откроем 100 объектов.
4: В результате проведенной работы строительная отрасль Кыргызстана стала одним из важных драйверов экономического роста. Высокие темпы строительства также способствуют развитию городов и улучшению качества жизни населения. В Минстрое подчеркнули, что сегодня министерство продолжает реализовывать государственную строительную политику, направленную на устойчивое развитие страны, и ведет работу по развитию качественной, безопасной и современной строительной отрасли. Айда Инзаркулова, Биринчи Радио.
3: На Исыкуле завершился первый в истории Центральной Азии этап чемпионата мира по водно-моторному спорту. Далее подробно.
1: Скорость, рев моторов, борьба за каждую секунду и тысячи зрителей на берегу Исыкуля. Так завершился первый в Центральной Азии этап чемпионата мира F1H2O, соревнование, которое часто называют «Формулой-1 на воде». В течение нескольких дней Исыкуль стал местом встречи сильнейших пилотов мира. На водной трассе они боролись не только за победу на отдельном этапе, но и за важные очки чемпионата мира. В дни соревнования на побережье Исыкуля собрались тысячи зрителей. Для многих это стало первым знакомством с водно-моторным спортом такого уровня. Гости наблюдали за скоростными заездами, поддерживали спортсменов и фотографировали гоночные болиды. При этом внимание привлекала не только сама гонка. Соревнования проходили на фоне одного из главных природных символов Кыргызстана – Исыкуля. Сочетание международного спорта, горного пейзажа и озера создало особую атмосферу, которую отмечали и гости региона.
6: Масштабная очень, да. Все так организовано хорошо, и фудкорты для людей, и места для фан-зоны, которая может даже и не рассчитана для того, чтобы как бы люди сидели, но все равно предоставили места, чтобы не так было жарко, и вот люди, чтобы отдохнули, и им было не так жарко под солнце, можно сказать.
3: На ваш взгляд, стоит ли такие мероприятия в дальнейшем делать у нас в Кыргызстане?
6: Конечно, стоит проводить, чтобы к нам много туристов приезжало, видело, какая у нас страна, какие у нас горы, какая природа, чтобы люди посещали такие мероприятия, потому что чаще всего такое проводится в Европе, а не у нас. Поэтому я считаю, да, нужно, стоит.
7: Ну, во-первых, организация очень хорошая, все очень быстро и хорошо подготовили. Потом само мероприятие очень интересное. Мы впервые на таком мероприятии, это, конечно, мирового масштаба.
0: Следующие гонки, наверное, будут в Китае.
7: В Шанхае.
0: В Шанхае.
7: Да.
0: Потом в Аравии, да?
7: Ну, скорее всего.
0: Вы бы хотели, чтобы после всего этого обратно к нам все это вернулось?
7: Ну, конечно. Это интересно.
1: Для организаторов было важно, чтобы проведение гонок соответствовало требованиям безопасности и не наносило вреда окружающей среде. Иссык-Куль является особо ценным природным объектом, поэтому вопросы экологической безопасности во время подготовки и проведения чемпионата находились под особым контролем специалистов. О том, какие меры принимались для защиты окружающей среды и акватории озера, рассказал начальник Иссык-Кульского регионального управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики Кылычбек Тентимишев.
8: Каждый день отслеживаем экологическую ситуацию. Утром, перед тем, как опускаются болиды в озеро Иссык-Куль, мы замеряем пробы, берем образцы проб воды. И после проведения соревнования также отбираем образцы проб. Все это, соответственно, везется в центральную лабораторию. А в центральной лаборатории в течение, конечно, нескольких дней там нужны определенные этапы, когда идет разбивка на химические вещества. Потом уже выходит уже анализ.
1: Таким образом, первый гран-при Кыргызстана стал одновременно спортивным, туристическим и международным событием. Для спортсменов это борьба за секунды и очки чемпионата мира. Для зрителей – яркое и необычное зрелище. Для туристической отрасли – дополнительное внимание к Иссык-Кулю. А для Кыргызстана – возможность показать свои возможности в проведении международных соревнований. На церемонии закрытия председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Асымалиев отметил, что в эти дни Иссык-Куль стал центром мирового водно-моторного спорта. По его словам, миллионы зрителей получили возможность увидеть красоту природы Кыргызстана, гостеприимство народа и потенциал страны.
9: Иссык-Куль табиаттын бизге берген эң кымбат белектеринин бири. Иссык-Кулдун
10: Сегодня мы завершаем первый в Кыргызстане этап чемпионата мира по водно-моторному спорту UIM F1H2O Гран-при Кыргызстана Иссык-Куль-2026. В эти дни Иссык-Куль стал центром мирового водно-моторного спорта. Здесь собрались сильнейшие спортсмены мира, а миллионы зрителей получили возможность увидеть не только захватывающие гонки, но и красоту нашей природы, гостеприимство кыргызского народа и возможности нашей страны. Мы показали, что Кыргызстан способен на высоком организационном уровне принимать международные соревнования мирового масштаба. Но этот чемпионат – это не только спорт. Он стал площадкой, которая объединяет людей, укрепляет дружбу и взаимопонимание между странами.
1: Главное наследие этих соревнований – не только спортивные результаты. Кыргызстан получил опыт проведения крупного международного турнира, а Иссык-Куль еще раз продемонстрировал свой потенциал как площадка для международных спортивных и туристических событий. И, возможно, именно этот гран-при станет началом новой традиции, когда самые быстрые лодки мира будут возвращаться на Иссык-Куль, а вместе с ними сюда будут приезжать новые спортсмены, туристы и гости со всего мира. Канат Султакеев, Беринчи Радио.
3: Вы прослушали итоговый выпуск новостей Беринчи Радио. Микрофона был Канат Султакеев. До новых встреч.
11: Первое информационное радио.
12: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар. Ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Биринчиде музыка.